0: Синоптики нас не обманули. Лето вернулось в столицу. Плюс 23 в эти минуты. Максимум на сегодня плюс 26.
1: Реклама. Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». Ноль без.
2: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с ясным взором уже на следующий день.
3: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе «Эконом Стандарт» от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угарный 2-54-05-62-44-30.
9: Buenos dias, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью. Аутентичная кухня. Напитки с мексиканским характером. И крутые акции ждут тебя на Мясницкой, 13. Бронируй стол на сайте santamuerta.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.
10: Твой номер один, только он. Дима Билан.
11: Твой номер один.
10: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
12: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
13: Welcome back, and right now.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио DFM. Буяка, буяка! Дратути, ди комьюнити! Если четвертый рабочий день футбол мешает тебе работать или спать, значит сегодня пятница! Заходи к нам за позитивом в эндорфин повышающее шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Околанджа.
1: Вот самый Саймон.
0: Оле, оле, оле.
1: Да, напоминаем, ребята, это шоу, где очень мало говорят про чемпионат мира по футболу 2026. Поэтому хоть сейчас давай немножко заденем эту тему.
0: Да, немножко только, да. И обещаем, что еще чуть больше, чуть попозже расскажем. Ну что же, да здравствуй. Всего второй... А, нет, надо начинать с песни-то. Правильно?
1: Атмосфера?
0: Да. Оле, оле, оле. Ладно. Так, всего второй раз в истории чемпионата мира по футболу арбитром стала женщина.
1: Да ты что? Да. Как зовут эту прекрасную женщину?
0: Ее зовут Тори Пенсоу.
1: Тори?
0: Угу. Тор, не Толик, а Тори. Тори Пенсоу.
1: Толик.
0: Да, она блестяще провела встречу Чехии-ЮАР вчера. Так что... ребята даже и не смогли произнести эту коронную фразу «судью намыло». Никто не произносил, она блестящая.
1: Там вообще никто не спорил и не матерился на нее, да?
0: Да, никто не матерился.
1: Истинные джентльмены были на поле.
0: Да, они даже сыграли в ничью, прикинь. Как будто договорились, потому что дама на поле, понимаешь?
1: Это действительно впервые в истории?
0: Второй раз в истории. Да, первый раз 4 года назад в Катаре. Вот выходила дама, она была первая. А вот Тори стала второй. И, кстати, что там еще было-то?
1: Мне нравится этот тенденция. Она наверняка из женского футбола, да, сама?
0: Ну, она сама арбитр. То есть с улицы людей не берут туда.
1: Ну, арбитр, она, понятно, ну, то есть, ну, есть бэкграунд женский, наверное, какой-нибудь, да. Женского футбола.
0: Да, в женском футболе она там арбитром как бы гоняла всех, да, вот. Теперь она пришла мужиков гонять, понимаешь?
1: Интересно, как реагируют спортсмены, когда у вас арбитр женщина? Вот что они, радуются или грустят?
0: Знаешь, что мне кажется, вызвали всех игроков этих сборной, то есть Чехия и ЮАР, ведите себя естественно. Не делайте акцент.
1: Она может почуять страх.
0: Да, не делайте акцент на то, что вообще, ну, дама на поле. Просто ведите себя нормально, понимаете?
1: А когда тебя просят вести естественно, ты ведешь себя максимально неестественно.
0: Неестественно, конечно.
1: Ты не хочешь быть самим собой.
0: А так, ну, и вот вымышленный случай. Это вымышленный случай, повторяю. То есть она подходит к игрокам. Ну что, ребят, что случилось? И это говорит: ой, вот Муфаса меня подрезал. И она говорит... коронную фразу,
1: да?
0: Фразу женской.
1: Я же говорила. Что? Нет, все. Ой, все. Да, ой, но... все. А, представляешь, на любовь Вейлана. Ой, все.
0: Ой, все.
1: И всем красные карточки. У меня нет настроения у арбитра. Что такое?
0: Да, и когда она говорит, ой, все, даже можно карточку не вытаскивать. Все поняли.
1: Все сразу понятно.
0: Ребята, какие проблемы? Ой, все, на все случаи жизни, ой, все. Ну что ж, молодец, конечно, Тори Пенсоу. Так что я снимаю перед тобой дреды, да. Отлично ввела вчера, конечно, себя.
1: А мы предлагаем вам, ребята, оставить заявку на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь, кого нужно разбудить. Как относишься к женскому арбитру, женщине?
0: Как смешно, как я-то пытался Кате подсказать, что я не имел в виду «ой, все». Я же говорила!
1: У меня чаще в лексиконе «я же говорила», да? Чем «ой, все».
0: Ну, да, да, у нас...
1: Или «что-то случилось, все нормально».
0: А, когда так говорят, как раз ничего не нормально. Абсолютно. Ну, слушай и поступи абсолютно наоборот. Ну что ж, в нашем мессенджере тоже выгружай поздравления с днем рождения. Или перекличка городов, из какого города нас слушаешь. Зиба-зиба, это шоу «Разбудильники». Оле, о-оле. Вернемся через одну песню.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, это, думал, уже арбитр Катя Бодрова.
1: А не исключено, не исключено. Мы получили заявки на пробушку в группу ВКонтакте под последним постом. Ждем, как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить.
2: А я Саймон Черный Перец, брат от другой мамы. Сейчас читаю в мессенджере нашем. Пишет Александр. Доброе утро, Саймон и Катюня. Это Александр из Ижмы. А то я Ижмы.
1: Ижмы.
2: Да, Ижмы, да. Я Ижмы говорил однажды, и он теперь уже пишет четко Ижмы. Поздравьте меня, у меня сгорел... Ой, монитор на работе.
1: Какое счастье.
2: Поздравим. То есть сегодня у тебя отгул.
1: Выходной.
2: Да? Отгул, да, раньше времени.
1: Да.
2: Ну что же, за отгул... Как, так, я трек загрузил? Нет, не загрузил.
1: Загружаю пока.
2: Теперь загружу. Да. Так, и теперь с отгулом поздравляем Александр.
1: Незапланированным.
2: Да.

0: Дальше алтайский привет шлет Василий. Разбудите мою жену, Машенька, проснись. Всем огромный привет.
1: О, Машенька,
0: а мы уже знаем,
1: да?
0: Что это и Масяня, и Машуня, и Машундра.
1: И Маняня.
0: И Мэри.
1: Ну что ж, поехали специально для Маши. 1 and 2 and 3 to the 4.

0: Катар продул.
1: Да, Канада, Катар, 6-0.
2: Да, вообще, так нельзя, ребят. Ну что ж, работаем дальше. Дмитрий присылает сообщение. Сай и Катя, еду в пробке на работу и засыпаю. Сегодня вроде пятница. Помогите проснуться. А где?

0: гимн пишет. Мы с вами забыли гимн, чуть позже поставим.
1: У нас пятница в голове, мы забываем сегодня ставить гимн уже во второй раз.
0: Да.
1: Доброе утро, Саймон и Катя, разбудите меня, а то таксовать совсем не могу. Андрей из Коврова.
0: Вау, ну что, мистер Ковров.
1: Андрей, мы желаем тебе, да.
0: Да, let's go.
1: Таксовать на максималках, получать 5 звезд.
0: Okay, woman and two and three to the four. Андрей из Коврова.

0: Камон, играть?
1: Камон и раск. Скоро играем, ladies and gentlemen.
0: Есть телефон прямого эфира, напомним. 8-495-956-101-2. Если дозвонишься, получишь фирменный мерч от Radio DFM.
1: Yeah. Ну что, Скат, как обещали, сделаем, правильно?
0: Только телефон еще повторю.
1: Ой, повтори, да.
0: 8-495-956-101-2.
1: Спим, футбик смотрим и спим на ходу. Поехали, гимн пятничный. Встречаем постоянный праздник, приятный.
0: И наш, да, пятничный гимн.
1: What? Два раза забыли? What?

0: будильнике на радио DFM.
1: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM.
10: Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Чик-чик, бум! Хаюшки, ди ladies and gentlemen. Раскачаем твою пятницу в антихандра-шоу
3: «Разбудильники».
2: Здесь участница чемпионата мира по борщам Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
2: Ребенок начинает смеяться еще в 4 месяца. А мы вырастаем, и матч Канада Катар 6-0 стирает кому-то смех с лица. Вот какая был, не поем, а ловим антистресс в игре «Смехотерапия».
1: Играть с нами будет мой земляк Дмитрий Самары. Дима, привет.
2: Привет, Дима.
1: Дим, нас
4: здравствуйте.
1: Я думала, ты слился с нашей линии. Рассказывай, как там мой город родной, как у вас погода, набережная, все такая же красивая.
4: Все процветает, все строится.
1: Отлично.
4: Набережная вообще у нас самая шикарная.
1: Это я с тобой солидарна. А Дим, если ты на громкой связи, выключи ее, пожалуйста, а то мы себя слышим.
2: И эхо тоже слышим, да, как будто собственный. А набережная как называется у вас?
1: Набережная.
2: Просто набережная?
1: Набережная Волги.
4: Просто набережная.
2: Просто без названия?
1: Мы еще сокращенно называем ее Наба.
2: А, ну Наба, прикольно, кстати.
1: Пойдем гулять на Набу.
2: Прикинь, беру я чай Габу и пью.
1: Иди на Набе.
2: И иду на Набы, да?
1: Габа-Наба, ну вот тебе и
2: рэпчик. Габа-Наба. Габа-Наба-Наба-Наба-Наба.
1: Вот этот трек придумали. Дим, я скоро отправлюсь в Самару. Ты там договорись, ладно, чтобы погода нормальная была.
4: Погода, правда, сейчас дожди, но так...
1: Ну, когда я приеду, договорись, пожалуйста.
2: Когда приедет, еще и...
4: Договорюсь, да.
2: Еще и зеленую ковровую дорожку.
1: Зеленую.
2: То есть газон вот постелит.
1: Да. Дима, у нас впереди игра «Смехотерапия». В чем она заключается? Мы пытаемся понять, есть ли у нашего слушателя какие-то проблемы насущные, жизненные, и пытаемся посмеяться над ними. Какие проблемки у тебя?
4: Проблемки? Ну, я думаю, помидоры я заваливаю в конце сезона.
1: А, вот
4: помидоры
1: эти...
4: везде привозят.
1: Подожди, это те самые родственники, которые дают тебе кабачки, помидоры, огурцы, картошку.
4: Да.
2: Слушай, ты сейчас сказал, помидорами завалили. Я думал, в тебя, знаешь, кидали помидоры. Ничего себе.
1: Нет, это когда родственники любезно тебе дают целыми ведрами, а потом это все портится. И ты не убедишь никого из родственников. Но не надо, ребята, чуть-чуть дайте и все.
2: Как кабачки в сезоне или в яблоки, да? То есть везде ты встречаешь, как их называют, это шарлотку, да, вот?
1: Шарлотка. А, Дима, есть у тебя такое? Ты открываешь, и там свекла с плесенью ручкой тебе мажет?
4: Бывает. Ну, картошка в основном.
2: Ну, кстати, я обожаю помидоры, так что, если что, мне по почте присылай.
1: Зай, ты знаешь, что у картошки бывают глазки?
2: Глазки?
1: Глазки.
2: Вау.
1: Когда она чуть долго лежит, у меня появляются такие штучки, и мы называем их глазками.
2: Разве? А я-то думал...
1: Картошка с глазами.
2: А я их дредди называю. Они как будто дредди, понимаешь?
1: Африканскую версию. В общем, ситуация жизненная, Дим, я тебя очень понимаю. И предлагаю над этой ситуацией посмеяться. После кодового слова «ржи» от Саймона ты начинаешь смеяться, смеешься все время, пока играет музыка. И как только завершишь, мы посмотрим твое состояние, стало ли тебе лучше, и вручим фирменный мерч от Радио ДФМ. Готов?
2: Ну что ж, внимание.
1: А, он не готов, он слил.
2: Сорвалось?
1: Ровно на этом моменте, да.
2: Ну, давай, вместо Димы сыграем. А или кто хочет сейчас приз, быстро, вот, звони.
1: Ну, не знаю, если успеет, 8495-956-101-2. Не удалось мне отправить земляку фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Как жаль, да, связь подвела, конечно.
1: Можно дозвониться прямо сейчас, прям быстро посмеяться над ситуацией, причем Димы. Вот такую многоходовочку мы сделаем и забрать фирменный мерч от Радио ДФМ. Ну, или мы можем с тобой словить ха-ха. Не хочешь? Подожди, есть кто-то.
2: Так. Алло.
1: Алло, привет. Как тебя зовут?
5: Алло, добрый день.
1: Как тебя зовут? Владимир.
2: Владимир.
1: У нас такая ситуация.
2: Да, то есть все очень коротко и ясно. Ты хочешь приз от Радио ДФМ?
5: Да, хочу попробовать.
2: Все, надо под музыку посмеяться.
1: Смеемся над ситуацией другого мужчины. Причем его зовут Дмитрий, и его родственники завалили кабачками и помидорами. Ты готов?
5: Готов.
2: Все, начинается смеянс-терапия. Как зовут еще раз? Володя, да?
1: Володя.
2: Володя, давай, ржи над проблемой.
1: Сходу человек ворвался. Володь, я думаю, что ты тот самый человек, который легкий на подъем. Тебе говорят, а к тебе пишут кто-то незнакомый. А поехали там, не знаю, в Калугу, поехали. Это кто? Ты вписываешься в любой движ.
2: А у тебя фамилия случайно не Фортунов? То есть так, так фартанул просто вообще. Ну, что ты получил?
1: Фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Браво! Круто.
1: Володь, ну и все-таки ты дозвонился. Дадим тебе возможность передать кому-то привет. Может, ты хотел именно это сделать.
2: Секунд 8.
5: Ну, хочу передать привет всему городу Тольятти. Вот, надеюсь, дожди скоро закончатся. И выйдет солнышко.
2: Кто бы так такой придумал, что Тольятти?
1: Самара с Тольятти.
2: Это соседи ваши. Соседи, капец.
1: Тольятти, Самара, включите тусовку.
2: Разбудилники.

0: Мысли вслух.
1: Дорогой дневник, почему можно одевать, надевать, переодевать? А вот перенадевать или перенадеть нельзя! Не-не-не-не-не, нельзя!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- пьяного недосыпа, мы твой утренний пауэрбэнк. Шоу «Разбудильники». Она гадает не по бутсам футболистов и не по наушным камерам судей чемпионата мира, а по картам мемо. Мемосита Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик диджей Саймон.
2: Ну что ж, лови мемоскоп. Мини-мундиал позитивных предсказаний.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты коллекционер.
2: О, что-то собираем, да? Дорого-богато. Окей, овны.
3: Сегодня вы коллекционер спортивных автографов. Любите побеждать и иметь вещественные доказательства своих кумиров. У тебя какой самый мощный автограф есть дома?
2: Воу.
3: У меня ни одного, кстати.
2: У меня больше видос и селфи.
3: Вот, я вот и когда говорим именно про автографы, у меня нет.
2: О, много, но и звезд, да, много, слава богу, да.
3: Скорее, ты чаще, да, расписывался.
2: Ну,
3: на телах.
2: Ну, просто времена меняются. Только старшее поколение просят автограф. А в основном подходят.
3: Фотку.
2: Да, можно фоткаться. Ну, и были даже случаи, подошел, пофоткался и спросил, а потом спросил, а вы кто? А я ему говорю, ну, не переживай, никто. Не-не-не, если ты здесь какой-то, как человек какой-то важный. Не-не-не, я просто

0: Такой случай жизни.
1: Ну, конечно, футбол смотрел. И если начальник любит футбол, он тебя отпустит.
2: Это универсальный и для нее ответ, и для него.
1: Да, универсальный болезнь, да. Близнецы.
0: Коллекционер комиксов. В вашей коллекции историй больше, чем в жизни в некоторых людях.
1: А я, кстати, рисовал. У меня даже свой супергерой есть. Супро X, да?
0: Но X?
1: Супро X. Не супруг, а Супро X. Да, то есть в школе, где я учился, вообще каждый второй рисовал комиксы.
0: Вау.
1: Да, и у каждого был свой

0: палка, которые раз в год стреляют, да? Как я понимаю, да? Я понял. Так, раки.
1: Коллекционер магнитиков. Каждая поездка должна оставить след. Желательно на дверце холодильника.
0: А потом дверь выпадет от веса. Так, львы.
1: Коллекционер гаджетов. Изобретатели просто говорят: мы создали яйцежарку. Вы, ни слова больше.
0: Где вы?
1: Коллекционер редких монет. Возможно, у вас уже на руках монета, которая стоит миллионы. В общем, сегодня все шансы разбогатеть. Вообще, можно так некоторым назвать свою зарплату. Редкие монеты.
0: Коллекционер. Я собираю немного, то есть у меня там тоже есть коллекция.
1: А у меня тоже из разных стран я привожу.
0: Монеты, да? Правильно?
1: Монетки.
0: Не еду, правильно? Окей. Виси.
1: Сегодня вы коллекционер фарфоровых статуэток.
0: Ух ты.
1: Окружаете себя красивыми вещами и очень напрягаетесь, когда рядом дети. И собаки.
0: Бери повыше и подальше. Скорпионы.
1: Коллекционер кроссовок. Искренне считаете, что 25-я пара была жизненно необходима?
0: Грешу этим, да. Кроссовки — это вообще лав. Стрелцы.
1: Коллекционер туристических открыток. Ваш девиз: если был в городе и не купил открытку, не был.
0: И не был, и не существуешь, типа, да? А козероги?
1: Коллекционер часов. Любите статусные вещи и всегда знаете, сколько стоит время.
0: О, раньше, да, была такая тема. Теперь я уже без часов хожу. Так, водолей.
1: Коллекционер виниловых пластинок. Пока все слушают музыку в телефоне, вы создаете целый вайб.
0: Тоже мой вайб. И рыбы.
1: Коллекционер фотографий летних закатов. Уверена, что этот закат точно отличается от предыдущих 300.
0: Но властелин закатов — это Катя.
1: Это да. А ты рассветом.
0: А я рассвет, да, я рассветник, да. А что, с 90 до понедельника, да?
1: Не сегодня.
0: Не сегодня. Ребят, прости, не сегодня. Если что, не сегодня. Так, это был Мемоскоп, шоу «Разбудилники» на радио DFM. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная

0: параметрам.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
2: Счет, бухгалтерия.
5: Подключены. Поехали.
6: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
7: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Особо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на Туту. Хорошая сплю.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2

0: 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Up the next.
7: А дальше тусовка
6: on DFM.
7: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И по этому саундтреку можно сразу определить, какая рубрика впереди. Это «Киносай». Конечно, мы не оставим тебя вечером в пятницу одиноким. Дадим кинорекомендации. Сай, что рекомендуешь?
3: О, сегодня в «Киносай» два сериала и один фильм на выходные. Мы же вас не оставим в одиночку. Так, если ты кинонутый, как и я, затариваюсь я у меня в мессенджере DJ MC Simon. Итак, первый сериал сегодня называется «Отдел нераскрытых дел».
2: Вау, какие гениальные создатели нейминга. Отдел
3: нераскрытых дел.
2: Масло масляное.
3: Ну, а на самом деле есть такое отделение, действительно. То есть туда именно, ну, то есть по расследованиям, если дело не раскрывается, туда их, ну, отгоняют. И они там сидят, допустим, несколько лет, пока не придет детектив, который поверит, что он сможет их раскрыть. Вот, и это топовый сериал, основанный на серии книг «Отдел Кью». Английский Q. Да, от датского писателя Юси Адлера Олсена. То есть трое детективов берутся как
2: из
3: раз...
2: Из Сочи парень.
3: Как?
2: Адлер.
3: Адлер. Адлер.
2: Так.
3: Да, вот трое детективов берутся за старое нераскрытое дело, связанное с невозможным преступлением. Если любишь детективы, дегустируй, не пожалеешь. Следующая работа. Окей. Далее фильм «Как стать миллионером». Не смотрела? Сейчас скажешь,
2: нет,
3: да?
2: «Миллионер из трущоб» максимум, что я смотрел.
3: А, ну, кстати, по вайбу они похожи.
2: Да?
3: То есть они все играют в эту игру, которая называется «Как стать лимонером».
2: Да, лимонером.
3: Лимонером, да. Так, история основана на реальных событиях. О том, как однажды чудак, реально чудак, с улицы пришел участвовать в шоу «Как стать лимонером». А потом вошел в историю как человек, который поставил телекомпанию под угрозу банкротства. Реально, организаторы даже подумали, что он, то есть он...
2: Все спланировал.
3: Он мошенник, да. Потому что он же вообще...
2: Это комедия?
3: Это основано на реальных событиях. Чувак пришел и не проигрывает. И все думают, ты что, в этой игре нельзя...
2: Буквально парень с улицы пришел.
3: С улицы, да. Нельзя все деньги здесь заработать. Мы так не так планировали вообще.
2: Я посмотрю обязательно.
3: Он отчасти угарный, ну, и трогательный. Все в одном. Ну что ж, третья работа. И напоследок, если тебе понравился сериал «Клан Сопрано», а итальянский сериал «Гамора» не смотрел еще? Воу, надо срочно исправить эту ситуацию.
2: Не «Сопрано», последний сезон остался.
3: Ты еще смотришь? Ты уже 3 года, по-моему, да, нет?
2: Ну, я отвлекалась, на Майкла в кино ходил.
3: А,
2: понятно. Еще там на другие сериалы.
3: Теперь еще надо «Гамору» добавить. Да, «Гамора» — это, конечно, потрясающий сериал. Так, если сериал, ну, если сериал о мафиозской семье «Клан Сопрано» понравился, кто не смотрел, это глубокая психологическая драма с элементами черного юмора. Вот. А «Гамора»? Сериал о такой же семье, но здесь уже он бескомпромиссный вообще. Бескомпромиссный сериал о борьбе за власть и выживание кланов в Неаполе. Без романтизации и соплей. Вот так итальянцы решили снять этот сериал. На сегодняшний день сериал «Гамора» у меня входит в топ-10 лучших сериалов всех времен.
2: Даже да?
3: Да, для меня, да. И музыка, вот, которая играет, понравилась. И шмотки тоже. Я даже вычислил, кто дизайнер их шмот, и себя прикупил.
2: Серьезно?
3: Да, да, шмоте прикупил.
2: Это уже клиника, Сай, конечно.
3: Но ты знаешь...
2: Твой шопоголизм.
3: Да, это надо лечить.
2: Давай напомним все фильмы и тот самый телесериал, которые ты рекомендуешь на вечер пятницы и выходные.
3: Да, «Гамора» — это сериал. Фильм «Как стать миллионером». И еще сериал «Детектив. Отдел нераскрытых дел».
2: Приятного просмотра.
3: Зиба-зиба за внимание.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу! Сибиди-бам, сибиди-бам, сибиди-бам! Дамы и господа, поехали!
2: Рэп.

0: специализированный застройщик Тидол. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Магура. Отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
2: Стройматериалы для ООО, АО и ТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Улица Т. Петрович, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Начинаем гимнастику для пальцев. Загибайте их по одному. Итак, речное побережье, панорамные виды на воду, зелень парков, набережная променад, прибрежные кафе и речные трамваи, шопинг и фитнес, пикники и велопрогулки.
5: Пальцы закончились.
4: А преимуществ еще много, потому что это остров, курортный квартал, где вся жизнь превращается в отпуск. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. УГРН 102-54-05-62-44-30.
7: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.

lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта. Мы в сети. vk.com/dfm.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, оле-оле-оле, дачники. Если сегодня твоя продуктивность собирается уйти собирать мангал или ша-

0: еще до обеда. Но бодро пожаловать в нашу сборную под названием шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. Конфуз случился в предыдущем часе. Я, оказывается, смотрела погоду в Сочи. И москвичам рассказывала, что их ждет.
0: А что у тебя там в Сочах?
1: Что их ждет?
0: Что в Сочах?
1: Ну, там плюс 26.
0: А, 26?
1: Да.
0: А есть возможность на повышение градуса?
1: То есть?
0: Ну, чуть-чуть потеплее. О, о чем ты думала?
1: И это залезла в погоду не так давно. Наткнулась на какой-то ноу-хау. Теперь искусственный интеллект подключился к браузерам и пишет, как одеться сегодня. Дополнительная кнопочка на погоде появилась.
0: О, и ты говоришь, да, капитан очевидности, да?
1: Да. Нет, во-первых, мне не очень нравится, что мне... Говорят, что мне надо надеть. Спасибо, конечно. Но вот он, что он пишет, например, сегодня москвичам. Главный принцип дня. Сегодня пасмурно и прохладно, днем ожидаются дожди. Возьмите зонт. Как одеться сегодня? Он говорит и про верх, и про низ, и про обувь.
0: Да ты что?
1: Да, верх легкая куртка-свитер, низ джинсы или брюки, обувь закрытая, желательно непромокаемая, аксессуар, зонт, шарф или шапка по желанию. Совет, возьмите зонт, чтобы не промокнуть. Так, но... надо ответить, сам себе свой совет посоветуй.
0: Ну, ты знаешь, что мне кажется, мама дошла до искусственного интеллекта. Шапку взял.
1: Не надо играть роль моей мамы, шапку надень. Не, ну здесь он, понимаешь, от матери отличается тем, что там приказывает, а здесь шапка по желанию.
0: Да, мама.
1: Лояльная мама.
0: Мама не дает именно вариант.
1: Она не дает вариант.
0: Да, вариантов нет. Просто либо ты в шапке, либо нет.
1: Одевайтесь как хотите и заказывайте пробушку себе или близким. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить.
0: А если только что услышал именно прогноз погоды от создателей пухососа, но welcome, загляни к нам в мессенджер и оставляй заявку на поздравление с днем рождения. И просто скажи, или просто скажи, откуда ты пришли название своего города. Спасибо за внимание, а мы встречаем постоянный праздник.
1: Ты не забыл?
0: Не забыл, конечно. Ух ты!
1: И наш пятничный гимн.
0: Saturday, Sunday.
1: Встречаем!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: А я не виспалач, брат от другой мамы, Саймон Черный Перец. Но виноват футбол, да, и очень сильно не виспалач.
1: Группа ВКонтакте под последним постом. Видим ваши заявки на пробушку. Скоро озвучу отсюда.
2: А вот нам пишет Ваня. Доброе утро, Катя и Сай. Вы классные. Разбудите, пожалуйста, город Раменское.

0: Саймон Джан.
1: О!
0: В Армении тебя так будут называть.
1: Зиба-зиба.
0: Хочу сказать для себя про бушку. Зовут Юрий, парня из Краснодара. Шлет всем привет от души. Саймон Джан.
1: О, Юрий Джан, спасибо. Зиба-зиба. О, все, лови. Включи тусовку.

0: Ну что же, работаем дальше. Пишет нам Денис. Пишет: с добрым утром, Катя и Саймон. Поздравьте с днем рождения Аллу. С наилучшими пожеланиями от ОТК. Денис.
1: То есть мы поздравляем ОТК или... А, Аллу. Аллу.
2: Аллу.
0: С днем рождения, Алла. Ну, как, надо спеть.
2: Давай, конечно.
0: Подготовлю горло. Уже намочил. Так, с днем рождения, Алла. С днем рождения, Алла. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, Аллочка.
2: Повезло же человеку, на пятницу дыре выпал.
0: Да, кайф. О, вообще, да? Mm-hmm. Круто.
2: Такое редко. С добрым утром, Катя и Саймон. Разбудите моего спящего красавца, сына Камиля. И весь Нижнекамск просит Рузеля.
0: Вау, Алла, Нижнекамск, включите тусовку.

0: Наша игра впереди, наушники челлендж называется. Нам нужна ваша помощь, ребята. Отправляйтесь в группу ВКонтакте. Под последним постом оставляйте любые рандомные слова, которые только придут вам в голову. То же самое делаете в наших мессенджерах и в личке тоже ждем. Эти слова... Что? Я буду объяснять Саймону. Он меня слышать не будет, будет читать по губам. На чем, слове прозвучит гонг, закончится время. Тот и победил, тому отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Да, каждый присылает по 15 слов. Вот, сегодня чуть поменьше, потому что пятница. Это увеличивает шанс получаться крутой мерч от Радио ДФМ.
0: А пока налево.
1: Нет, ты рано стартанул.
0: Направо.
1: Вот так, да.

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ЛГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ЛГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: А теперь тусовка.
8: DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Биг бара, бум-бум-бум-бум-бум. Всем ди приветули, бадрули. Это шоу «Разбудильники». Напротив меня главный женский арбитр на, на диванном чемпионате мира по футболу Катя Бодрова.
4: И человек с мячами под глазами.
3: О, это да, я не выспалач. Сейчас чемпионат «Наушники челлендж». Игра, где Катя может сказать «миндал», а я по ее губам прочитаю «мундиал».
4: Игра «Наушники челлендж», и спасибо всем тем, кто прислал те самые рандомные слова в наши мессенджеры, в личку в том числе, и в группу ВКонтакте под последним постом вижу. Буду озвучивать Саймону. Ну, как озвучивать? Слышать он меня не будет. Слышать вы будете только вы меня. А он будет меня читать по губам.
3: Да,
4: пока. И пытаться догадаться, да? что за слово я пытаюсь произнести.
3: И одновременно буду слушать очень громкую музыку.
4: Да, то есть слышать он меня не будет. На эту игру у нас одна минута. На чьем слове остановимся? Тот и победил, тот заберет фирменный мерч от Радио ДФМ. Готов?
3: Погнали, да?
4: Включить свою музыку погромче. О, я даже знаю, что он слушает.
3: Налево!
4: Направо! Вперед, ребята. Начинаем. Белизна.
3: Как?
4: Белизна.
3: Песня!
4: Белизна.
3: Бизнес!
4: Белизна.
3: По губам П и там П.
4: Бе.
3: А потом
4: Ли.
3: Песня.
4: Тише, тише.
3: Все, следующее слово, что-то я вообще не понял.
4: Давай лучше дальше. Освежитель.
3: Арбитр.
4: Освежитель.
3: Адвиж.
4: Освежик. Освежитель. Освежитель.
3: О, что за слово, капец.
4: Освежитель.
3: Следующее слово.
4: Чехарда.
3: Женщина.
4: Чехарда.
3: Жена.
4: Чехарда.
3: Жескать.
4: Чехарда.
3: Женщина.
4: Чехарда.
3: Давай следующее слово. Сегодня все
4: салфетки. Салфетки.
3: Это что? А если чуть пошире ротик?
4: Салфетки.
3: Лас-Вегас.
4: Салфетки.
3: Да-да-да. Следующее слово.
4: Салфетки.
3: Блин.
4: Синтезатор.
3: Жесть.
4: Синтезатор.
3: Как?
4: Синтезатор.
3: Как, ты сейчас серьезно?
4: Синтезатор. Все.
3: Давно вот так в сухую не было вообще.
4: В сухую, реально.
3: Капец. Это что это так за набор слов-то сегодня?
4: Капец твои предположения. Я уж хотел запикивать.
3: По губам вообще, на самом деле, я не понял.
4: Значит, последнее было салфетки. Сложно?
3: Вау.
4: А, синтезатор. Подожди, синтезатор был последний.
3: Ну, это вообще
4: сложно?
3: Никак. По губам,
4: а салфетки?
3: Никак.
4: Тоже непросто.
3: Никак.
4: А, какое еще было слово? Не могу уже вспомнить.
3: А что за песня была-то в начале?
4: В самом начале.
3: Песня, я там...
4: Белизна.
3: Ёшкина мама. What?
4: Чехарда, ты еще не отгадал.
3: Чехарда.
4: Ты знаешь, что это?
3: Нет.
4: Это, мол, чушь какая-то, чехарда.
3: А я-то думал, когда кто-то сильно чихает, чехарда, чехарда.
4: У тебя, как всегда, все логичнее сильно. Мы поздравляем человека, который прислал последнее слово. Последнее слово было за ним.
3: Вы молодцы.

0: Такие слова, которые вообще не угадываются вообще.
1: Да, я сейчас посмотрю, кто прислал нам синтезатор. Евгений. Жень, мы тебя поздравляем. Мы вручаем фирменный мерч от Радио Диафан.
0: Евгения Синтерзаторович. Ну, как настроение?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Владислав — это Влад? Ярослав — это Ярик. По сути, и там убрали Слав. Тогда почему Вячеслав — это Слава, а не Вичи?
3: Реклама.
4: Центр управления «Мы дома».
5: Ого, откуда это небесное тело?
4: Из нашего фитнес-центра.
5: А этот маленький спутник?
6: Из нашей школы.
5: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
7: Мы за ресторан.
5: Тогда начинаю отсчет. 10.
8: Космический 9. Центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
10: Right now.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: О, я диджей от другой мамы. Саймон Черный Перец.
2: И вот он, дополнительный повод ждать пятницу. Это рубрика «Микстура Саймона». Обычно в завершении недели Сай презентует нам самые топовые новинки.
3: Yeah! Ну что ж, наш музыкальный мундиал начинается. Три горячие новинки выходят на поле. Ты в моем мессенджере DJ MC Саймон решаешь, кто уйдет с чемпионским трофеем.
2: Да, ты не забивай на это, а голосуй.
3: Поехали, трек номер один.

0: Потому что домашнего у меня тут телефон уже нет.
1: Уже давно, да. Скажи, ты, конечно, не раскрываешь имена артистов, которые презентуют новинки по пятницам, но я не буду спать. Есть ли среди трех, не обязательно говорить мне, какой трек, группа Empire of the Sun?
0: Нет. Что-то созвучно, да?
1: Очень.
0: Типа,
1: да? Мы просто в студенческие годы слушали эту группу, и первые два трека очень похожи на их стиль. И в первом мне сэмпл очень понравился.
0: В первом треке, так, сэмпл зашел, и больше ничего, так, я понял, так.
1: Ну, так, второй по вайбу мне вот студенческие годы напомнил.
0: Окей.
1: А голосую я за третий.
0: А, ну потому что, конечно, тек-хаус. И еще
1: все понамешано.
0: И там тек-хаусом тоже пахнет, да? Ну что же, леди тусовка выбирает трек номер три, окей. А ты сделай свой выбор у меня в мессенджере DJ MC Simon. Но все три на самом деле хороши. Вот, запашком праздника.
1: Лето.
0: Лето. Позитивного вайба. Ну что же, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Здесь музыка тоже пахнет. Поэтому мы не только слушаем музыку, мы нюхаем.
2: Это шоу «Разбудильники». Саймон
1: и Катя.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Зачисляй, храни, трать.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Мам, чешется. Что делать?
7: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно.

0: укусов насекомых. Финистил, чтобы зуб отпустил.
1: Реклама Аухилинрус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Говоризмы.
1: Говоризмы.
2: Бенг, бум, пэл, алоха, ди факультет русского языка. Это языкочёсная часть шоу
3: «Разбудилники».
2: У доски филологический сыщик Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Проходим урок сленгов городов России в рубрике «Говоризмы», где бурак не турецкое имя, а свёкла.
3: Это верно.
2: Во, бурак, свёкла.
3: Однажды мы с тобой пытались определить, как вычислить москвича от понаехавшего. Понаехавшего.
2: Mm.
3: Вот я понаехала, поэтому я говорю жареная говядина, соленый огурец.
2: Ух ты.
3: А москвичи говорят турецкий барабан.
2: Вау! Wow. Вот. То есть,
3: самый простой способ.
2: Ножницы, как это?
3: А вот теперь мы говорим про игру «Камень, ножницы, бумага». Ты знаешь? Продолжение.
2: Stone, scissors, paper, да?
3: На английском, да, тоже есть такая игра?
2: Да, это игра вообще за пашком ваше прошлое.
3: А, даже так?
2: Да, международная игра.
3: Ну, ты знаешь, что там есть камень, ножницы, бумага. Ну, кто победил?
2: Да.
3: Есть у вас вот эта пауза на раз, два, три, говорили мы в моем детстве. Но также в той же Самарской области говорили цу-е-фа.
2: Это я слышал.
3: Да.
2: А даже есть продолжение. То есть, скажи.
3: Ножницы, бумага. Раз.
2: Шней-не-фа.
3: Это уже твоя фантазия. Но оказалось, что этих версий просто очень много.
2: По стране,
3: и в каждом регионе свои версии. Вот предлагаю тебе послушать. Цу-е-фа или е-ша-чок.
2: Е-ша-чок.
3: Так говорят на Дальнем Востоке, кроме Сахалина и Камчатки, в Сибири, Поволжье и Центральной России.
2: Е-ша-чок.
3: А вот в Красноярском крае чаще всего е-ша-чок.
2: Окей. А что это означает? Я даже не представляю.
3: Да в том-то и дело, что нет особого смысла. Ну, наверное, или а-ля раз, два, три, что-то такое.
2: Это называется щиболет. Это когда по продолжению ты можешь сказать именно откуда человек это говорит. То есть, какой части страны.
3: Ну да.
2: Так.
3: В Сахалинской области говорят камень, ножницы, бумага эн-бен-цо.
2: Эн-бен-цо. Не ругайся.
3: Камчатка здесь вообще кайф. Камень, ножницы, бумага Чингисхан. Серьезно.
2: А знаешь, как это звучит по-английски?
3: Как?
2: Genghis Khan.
3: Да.
2: Да, не Чинги, а Genghis. Вот
3: от слова Гейнста?
2: Я не знаю, наверное.
3: Калининградская область. Камень, ножницы, бумага Сетова.
2: Так, ты это все собираешь, а то я не запомню. Чингисхан, Сетова, Шнейнефа.
3: Ну, твоя знаменитая версия.
2: Так, и еще...
3: И давай Республика Карелия. Чичико.
2: Чичико. Блин, хатико, чичико.
3: Как круто.
2: Чингисхан.
3: Эмбинцо мне тоже нравится.
2: Суефа, Эмбинцо.
3: Самое удивительное, так. Что на Чукотском, в Чукотском автономном округе так. Используют, ну ничего себе.
2: Чукотский?
3: Они европейские.
2: А я знаю, я представляю.
3: One, two, three.
2: А, я думал, Абрамович.
3: Нет? На Чукотке такие камень, ножницы, бумага.
2: One, two, three. Three или three?
3: Three.
2: Three.
3: Это что, ABCD-шка? Это моя рубрика.
2: Но ты же говоришь one, two, three.
3: Хватит зэкать здесь.
2: Причем тут free? Картошек free, что ли?
3: Я сказала three.
2: Three.
3: В общем, давай, камень, ножницы, бумага.
2: Шней нефа.
4: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Прогноз на DFM.
1: Суефа!
2: Чичикол!
1: Чингисхан! Шнейнефа!
2: Рэп-прогноз!
1: Даже если ты мерзнешь,

0: лови от этих выходных ключи.
1: Погода.
2: Значительно теплее в столице, уже плюс 19, разогрей до плюс 22. Сегодня, кажется, без осадков.
1: Реклама. Три легких шага. Три шага до школы.

0: в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру. Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе эконом стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. Угар 102-54-05-62-44-30.
1: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 18 июня по 1 июля. Карбонат свиной охлажденный. 289 рублей за килограмм. Во всех гиперкомандах.

0: корректно.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
2: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
3: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка
3: on DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы учились делать яйцо пашот. Это, кстати, элементарно, ребята.
2: Яйцо текучее.
1: Вспомнили, как звучит стационарный телефон, благодаря новинкам нашего эфира. И послушали гимн всех Маш. Было и такое. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорят на Камчатке, камень, ножницы, бумага. Чингисхан.
2: Цуефа. И что там еще было-то?
1: Но это не на Камчатке.
2: Мона Лиса или как-то...
1: Там все подряд.
2: Вообще, да? Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао Мерил Куланджа, ди народ, зиба-зиба, что с нами сегодня слушали про футбол, причем не высыпались вместе с нами, просыпались вместе. Желаю, чтобы, конечно же, деньги липли к тебе, как же, так же уверенно, как к черной одежде шерсть кота или собаки. А я на связи во всех соцсетях, как диджей МС Саймон, латинскими буквами. Я, что еще скажу-то, обнял, поцеловал, поднял, положил на место и сказал, да, понедельника или вторника.
1: И забыл про пятничный гимн.
2: Надо, да? Сейчас загрузим. Ты пока...
1: Не забывайте, ребята, что пятница наступила в завершении рабочей недели. Мы отмечаем это событие вместе и подпеваем, разумеется.
2: Продлеваем хорошее настроение до конца дня.
3: It's Friday. It's Sunday.
2: It's Saturday, Sunday. Wow! Ну что, погнали!

0: Тот самый диджей, который лучше всех знает, мне кажется, в каком месте нужно оказаться в пятницу, чтобы понять, что вот она, прекрасная локация, да. И вариантов в случае теста, ну, как минимум два, да и, в принципе, в нашем случае тоже. Это танцпол, и если повезет еще больше, то за вертушками, чтобы, знаете, самому там отвечать за музыкальный настрой на вечеринке с друзьями, да, было бы круто. Beautiful Places мы послушали только что здесь, на Радио DFM, Тиеста и Бриана Грейс. Ну, а с вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня большой привет. Поздравляю, разумеется, поздравляю вас с пятницей. И пусть вот эта самая пятница для нас будет максимально легкой. Окончательно, кстати, нас бодрит уже в ближайшем будущем Avicii Wake Me Up. А буквально через минуту слушаем Алана Уокера Broken Strings. Все они будут здесь, на Радио DFM.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
8: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
10: Мирон Проворов.
11: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
10: Алина Соколова.
12: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
10: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. В кино с 25 июня. 12+.

Есть любители коллекционировать сумки, да? Если даже в вашей коллекции есть хотя бы парочка, и не имеет значения, какая вот эта сумка, мужская или женская, думаю, вы никогда не смогли бы себе представить, что вот можно будет в нашем мире купить сумку из кожи тираннозавра. Вот странно, странно. Словно в парке юрского периода оказались, да, сейчас? Я вас очень хорошо понимаю. Так вот, кожу этого самого тираннозавра вырастили в лаборатории на основе коллагена, а потом сделали то, что сделали. И, внимание, сумка недавно была продана на аукционе. 150 тысяч евро. Вот интересно, кто из нас готов выложить такую сумму за сумочку, а? Ну, даже если для своей самой-самой-самой любимой. Хотя, если любимую попросить... Я бы хотел посмотреть на девушку, которая стоит такая и, знаете, своему любимому человеку говорит: «Слушай, дорогой, исполни, пожалуйста, мне... желание, вот самое такое сокровенное. Хочу сумку». Он говорит: «Какую сумку хочешь?» Он говорит: «Из кожи». Он говорит: «Из какой кожи?» «Из кожи тираннозавра». Интересно, вот как должна выглядеть такая девушка с таким желанием, а?

0: Немного, как-то, знаете, медитировать приходится под этот трек. Summertime Sadness, Lana Del Rey. Ох, красивая девушка. Ох, с красивым голосом только что была здесь, на Радио DFM. Я, Тимур Белов, пришел, чтобы выступить с таким предложением. Ну, как вы смотрите на то, чтобы в ближайшие минуты поиграть? Поиграть в игру под названием «Кинобрейк», где мы загадываем обычно фильмы, сериалы, актеров, каких-то персонажей, и вы пытаетесь по этим подсказкам угадать. Может быть, сегодня кто-то угадает и получит за это подарок. Звоните 84959561012. Сделайте прямо сейчас. 84959561012.
1: Каждый будний вечер на Радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show on DFM. Импровизация высшей пробы.
2: А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Нужны мне клоуны, нужны мне Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь не нашему здоровью.
1: This is Evening Show on DFM.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
3: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
2: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Делом она занимается. Яна, привет, доброго дня. Здравствуй.
1: Привет.
0: Привет, с пятницы тебя поздравляю.
1: Спасибо и вас.
0: Спасибо. Давай разбираться с правилами. Они на самом деле в кинобрейке очень просты. По трем подсказкам тебе нужно угадать загаданный фильм, сериал, актера или героя, персонажа, может быть. Вот сегодня как раз-таки я для тебя загадал персонаж, героя очень известного. Три подсказки готовы. Я надеюсь, ты тоже готова их услышать и потом уже назвать свой вариант ответа.
1: Готова.
0: Ну, тогда мы начинаем. Поехали.
2: Подсказка первая.
0: Этот удивительный герой из дремучего леса. Обстоятельства, собственно, в его жизни складываются таким образом, что он приезжает в большой, очень большой город, мегаполис, и потом позже становится частью очень доброй, отзывчивой семьи. Вот такая вот история. Ну, если вкратце рассказывать.
1: Поняла. Ну, будем думать. Задавать, кто это.
0: Хорошо, после второй и третьей подсказки мы тоже будем думать, еще раз думать.
2: Подсказка вторая.
0: Давай, собственно, поговорим о внешнем виде этого героя, потому что очень важно понимать, как он выглядит. Он носит синее двубортное пальто, красную фетровую шляпу с широкими такими полями. Ну, собственно, вот эта вот шляпа, это его прям визитная карточка.
1: Ну, будем думать. Еще подсказку, пожалуйста.
0: А, хорошо, третья подсказка. Последняя, между прочим, имей в виду.
2: Подсказка третья.
0: Ну, в этот момент я предлагаю послушать фрагмент, когда наш герой знакомится с мистером Генри Брауном. И вот как это происходит. Внимание сюда.
3: Как тебя зовут?
4: Ну, конечно. Меня зовут...
3: Как, прости? Ясно.
0: Ну, собственно, такое знакомство. Как ты думаешь, Яна, кого сегодня я загадал? Какой персонаж, какой герой?
1: Если честно, может быть, мистер Стрэндж? Или как? Типа такого что-то.
0: Мистер Стрэндж.
1: Нет?
0: Ответ принимается, проверяем. Мне очень жаль, но это был не мистер Стрэндж. Это был медвежонок. Медвежонок Паддингтон.
1: Точно. Ну, ладно.
0: Ты помнишь тот момент, когда он знакомится вот с Генри Брауном? Тот его спрашивает как раз-таки, как его зовут. Он такой... А потом они придумали, собственно, имя Паддингтон. Вот так.
1: Точно.
0: Он из Перу приезжает в Лондон, знакомится с семьей Браунов. Ну и так как сегодня отмечается день пирожков с малиновым вареньем, малиново-клубничное варенье, не знаю, там джем. У меня вот прям напрямую ассоциируется именно с Паддингтоном, с этим медвежонком, поэтому я решил загадать именно его. Ну, жалко, но я
1: думаю, что... К сожалению.
0: Доктор Стрэндж где-то в той параллельной вселенной такой стоит гордый и говорит, о, меня самого Стрэнджа перепутали с Паддингтоном.
1: Да, смешно получилось.
0: Да, такое бывает, но бывает редко. Но зато как...

Буквально пару слов именно о ней, о погоде. Сегодня температура воздуха в столице плюс 20-22. Ожидаются небольшие осадки местами. Вечером до плюс 17. Влажность при этом 52%, а ветер западный 4 метра в секунду. Вот такая вот летняя погода.

0: менять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. Угар 102-54-05-62-44-30.
1: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
2: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Board, армирующая Knauf лента 150 метров, в подарок.
3: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
8: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот от Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru.
9: О, специализированный застройщик Space. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Buenos dias, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции ждут тебя на Мясницкой, 13. Броневый стол на сайте santamuerta.bar. И врывайся в мексиканские страсти.
11: 18+. Присоединяйся к официальной группе Радио ДФМ в Максе. Новости, мемы, видео, полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе Радио ДФМ в Максе. Найди и подпишись.
12: Welcome back, and right now.
11: А теперь тусовка
12: on DFM.
11: Потому что Радио ДФМ.

На радио DFM Kungs. Это французский диджей, сейчас занимает высокое второе место DFM Top 30. Ну, быть в тройке лидеров, это, знаете ли, дорогого стоит. А вот сможет ли Kungs подняться уже на вершину или нет, это мы узнаем завтра. Завтра, в субботу, с 15 до 17 часов по Москве. Ни в коем случае не пропустите. Ну, а если вам, как и мне, собственно, нравится трек Galaxy, тогда не поленитесь, зайдите на dfm.ru и проголосуйте. Заодно можете, кстати, оценить, сколько всего интересного из музыки, в том числе, мы вам предлагаем. Заходите, присоединяйтесь, dfm.ru, сделайте это прямо сейчас.

Girl, там, именно в этой стране, стал невероятно популярен. Дело в том, что он живет на местной семейной ферме и весьма ответственно. Знаете, что делает? Охраняет арбузы, которые там тоже выращивают. Но стал он популярен после того, как его начали фотографировать, разумеется, не жители и не работники этой фермы, а именно туристы. Выражение этого кота-охранника, ну, нужно видеть. Следит он за каждым прям арбузиком. Сидит на них, причем с очень таким серьезным видом. Сидит и поглядывает там, чтобы арбузики никто не трогал. Ну, это самая настоящая работа, согласитесь. А вот что умеет ваш кот? Ну, ладно, если только есть, спать, тогда можете не отвечать на этот вопрос, потому что у меня кот такой же. До арбузов, чтобы охранять? Да что так? Что такое придумали? Мы же домашние коты, ответят наши кошки, правильно? Правильно. Из музыки у нас впереди Дэвид Гетта, Тедди Свимс, Ган-Ган-Ган. И, кстати, в этом часе не пропустите игру «Московский Блиц» с очень хорошими денежными подарками. Все будет впереди. Далеко не уходите.

Отличные ребята из Stressed Out, ту работу, которую слушать всегда хочется громко, чтобы прокачать динамику, чтобы почувствовать, насколько хорошо они работали в студии. Да, согласен с этим на 100%, и, знаете, на 200 врубаю всегда звук, когда слушаю этот трек. Ну, а что касается планов на ближайшие минуты, то впереди у нас игра под названием «Московский Блиц». Я обещал, что эта игрушка обязательно случится. За каждый вопрос там вы сможете получить деньги. Угу, хорошее предложение. Ну, тогда звоните, если предложение вам понравилось. Я уверен, что заинтересовались. 8-495-956-1012. 8-495-956-1012. Набирайте прямо сейчас. Желаю вам удачи.

0: «Московский блиц» на радио ДФМ. При поддержке проекта «Лето в Москве».
1: О, да, долгожданный «Московский блиц» начинается прямо сейчас здесь на радио ДФМ. И сегодня в нем принимает участие Константин, инженер в строительной фирме. Вот именно этим он занимается. Нижний Новгород у нас на связи. Костя, привет, доброго дня желаю тебе, с пятницей.
2: Всем пятничный привет!
1: Всем пятничный, заряженный такой, выходные впереди. Я думаю, что о них ты уже мечтал давно, с понедельника начинал, составлял планы. Вот интересно, входило в твои планы, например, дозвониться в «Московский блиц» и принять в нем участие?
2: Ну, я слушал всю неделю, пытался дозвониться. Конечно, вопросы сложные, но попробую свою удачу.
1: Ну, будем давай пробовать вместе. Коротко о правилах. Тебя ожидают 4 вопроса о Москве. У каждого будет 2 варианта ответа. Твоя задача выбрать верный. А все потому, что каждый правильный ответ стоит 1000 рублей. И выигранные деньги ты сможешь потратить на одном из популярных маркетплейсов. Максимальный выигрыш составит 4000 рублей. Может составить 4000 рублей. Все зависит от тебя. Ну что ж, Костя, я тебе желаю на все вопросы ответить правильно. Надеюсь, так и будет. Ты готов?
2: Да, готов.
1: Тогда мы начинаем. Поехали.
0: Московский блиц.
1: И, внимание, первый вопрос. В виде какой ягоды выполнен арт-павильон, сделано в Москве на Арбате? Вишня или арбуз?
2: Я думаю, вишня.
1: Ты правильно думаешь. Где проходит винтажный маркет этим летом? На Пушкинской площади или на площади Революции?
2: Ну, пусть будет площадь Революции.

0: пусть будет. Это правильный ответ. Какие зоны отдыха в рамках проекта «Лето в Москве» построены в столице? Бассейны под открытым небом или остановки с кондиционером?
1: Я думаю, бассейны.
0: Правильно думаешь. Финальный четвертый вопрос. На улицах Москвы можно посмотреть спектакли. Как называется этот проект? Театральный бульвар или парк культуры?
1: Я думаю, театральный бульвар.
0: И, внимание, это правильный ответ. Да. Эх, меня тоже эмоции переполняли. Я прям волновался за тебя. Но мы это сделали. Четыре вопроса. Да, за эту неделю никто не давал такого результата. Четыре вопроса, четыре правильных ответа. Костя, молодец.
1: Это классный день.
0: Я согласен, удачный день уж точно для тебя, да. 4000 рублей ты можешь потратить на одном из популярных маркетплейсов. Мои поздравления, молодец, Костя.
1: Спасибо большое.
0: Ну и пусть не только пятница, но и предстоящие выходные у тебя будут такими же удачными.

0: Сегодня в столице малооблачно, небольшие осадки возможны. Да, поэтому зонт может пригодиться. Температура воздуха при этом плюс 20-22. Вечером до плюс 17. Утепляйтесь. Влажность при этом 52%, а ветер западный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
5: Имеется противопоказание, необходимо консультироваться.

0: покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
1: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
2: Твой номер один, только он. Дима Билан.
3: Твой номер один.
2: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».

0: Автодром Moscow Raceway. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. Мы в сети. Сайт dfm.ru.
1: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM. DFM.

0: Однозначно на радио ДФМ прямо сейчас FM Bach и трек под названием Miles Away. Ну и слушайте, давайте я, Тимур Белов, вам сейчас подкину полезных праздников, которые можно отметить именно сегодня, 19 июня. День карих глаз, так что все кариглазы принимайте поздравления. Посмотрите друг на друга, может быть, у вас не карие, может быть, это сегодня не ваш праздник, а вы так решили вдруг в пятницу что-то там отметить. Есть другие поводы. Металлурги сегодня тоже отмечают свой профессиональный день. Удачно так совпало, да, именно в финале рабочей недели. Профпраздник, можно выходные встретить сразу на работе. А еще день высунуть язык. Ну так, для разнообразия, давайте попробуем. Считай, что отметили.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa.

0: Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
1: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
2: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
1: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
3: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что радио DFM.
3: DFM.

Что были на радио DFM, умею танцевать тектоника. У меня к вам, собственно, такой же вопрос. Дело в том, что специалисты говорят, что 3 минуты тектоника в день бодрят лучше кофе. Врачи советуют периодически вставать из-за стола и устраивать короткие танцевальные перерывы. Ну, такие вот дела. Давайте попробуем, а? Есть у меня тут для вас подходящий саунд. Тектоник. Несколько минут этого танца помогает размять шею, плечи, спину, улучшают кровообращение и снижают напряжение от долгого сидения. Кроме того, говорят врачи, ритмичные движения повышают уровень дофамина и снижают стресс. Начальник там наругал, порал, а ты тектоник. Опачки, и все готово. Подвигали так руками, головой и считай, что спортом позанимались. Правильно? Зал сегодня можно смело пропустить.

0: Набирайте.
1: DFM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших на прошлой неделе открыли Медуза и Генри Кэмэмиль. Трек под названием Don't Wanna Go Home.
1: Второе место.
2: Второе место у нас не меняется уже несколько недель подряд. Galaxy, Kungs и Teoflos London.
1: Первое место.
2: А вот лидерами на прошлой неделе стали Alok, Ziba и Portugal The Man. Dive into the Ocean.

0: этой недели войдет в тройку лидеров. А кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
3: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
2: У меня получится?
3: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Эндулин. Кровля на все руки.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Мелкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

0: Одноклассник Саша Самарин.
1: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
2: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
3: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш каратист в кино с 25 июня.
4: 12+.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что...

0: принимал участие в квизе на этой неделе. Это был Денис, Олег, Ольга, Игорь. Игорь, вы прекрасно все помните, потому что принимал участие он вчера, в четверг. Вологда радовалась за его результат. Конечно, 7 правильных ответов за 1 минуту. Это потрясающий результат. И прямо сейчас Игорь присоединяется к моей компании. Игорь, привет, с пятницы тебя поздравляю, здравствуй.
1: Спасибо, здравствуйте, спасибо.
0: Здравствуй, ну, судя по голосу, ты все-таки надеешься на то, что станешь самым лучшим на этой неделе. Но есть человек, водитель такси из Ростова-на-Дону, Алексей, который, знаешь, попытается вырвать эту победу у тебя из рук. Алексей, привет.
2: Всем доброго дня.
0: Доброго дня. Ты слышишь, как он серьезно настроен, Игорь?
2: Да, серьезно.
0: Да. Какие пожелания будут у тебя для Алексея?
2: Ну, так как сегодня конец рабочей недели, я пожелаю Алексею, чтобы он выиграл, но на следующей неделе.
0: Леша, будем, Алексей, стараться на следующей неделе или все-таки на этой?
2: Постараемся на этой, конечно.
0: Хорошо, Игорь, оставайся на связи, считай количество правильных ответов. Ну, Алексей, я тебе от своего лица, от чистого сердца желаю все-таки удачи. И, внимание, твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. 19 июня, день карих глаз. Правда, что этот цвет является самым распространенным в мире?
2: Правда.
0: Это правильный ответ. Какой из этих актеров является обладателем карих глаз? Джонни Депп или Скарлетт Йоханссон?
2: Джонни Депп.
0: Верно. Британский актер Бенедикт Камбербэтч отмечает день рождения. Послушай фрагмент и скажи, какого супергероя здесь играет Бенедикт. Внимание сюда.
3: Человек – это случайный набор атомов.
0: Да, правильный ответ. Сегодня отмечается день высунуть язык. Кто из великих ученых прославился фотографией, где он показывает свой язык?
2: Альберт Эйнштейн.
0: Да. Какую теорию гравитации представил Эйнштейн в 1915 году?
2: Невесомость.
0: Нет, это общая теория относительности. 106 лет назад в России была создана комиссия по ликвидации безграмотности. Сколько букв «А» в слове «водовоз»?
2: Одна.
0: На самом деле ноль, ни одной. В этот день, 133 года назад, родился поэт, автор строк «Я достаю из широких штанин». И кто это, Маяковский или Пастернак?
2: Маяковский.
0: Да, это

0: правильным ответ. Владимир Маяковский, принято. Подводим итоги.
1: 5.
0: Пятерка. Кто сказал 5 и посмеялся?
1: Это не я.
0: Это не Игорь?
1: Это не Игорь, нет, извините.
0: Ну, на всякий случай, давайте все-таки мы проверим, да? Распространенный глаз, Скари, да, действительно, это правильно, Джонни Депп, правильно, Доктор Стрэндж, тоже верно, Альберт Эйнштейн, теория относительности, вот здесь уже все, мы покатились, как говорится, да? Так, и Маяковский засчитан, да, действительно, пятерочка из 7 возможных. Игорь, нам тебя все-таки не догнать.
1: Ура!
0: На этой неделе Игорь становится самым лучшим участником квиза. Вологда радуется. 7 правильных ответов за 1 минуту. Ура! Поздравляем!
1: Спасибо, спасибо большое. Мы сделали это.
0: Наконец-то. Алексей, ну, я так понимаю, на следующей неделе можно попробовать, если исходить из этих пожеланий от Игоря.
1: Мне кажется, что пятницу ничем не испортишь. Так что
0: это действительно так. Ничем не испортишь. Тем более, ты получаешь у нас фирменный мерч Radio DFM. Игорь, Алексей, спасибо вам. Ребята, хороших предстоящих выходных.
1: Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго.

Я думаю, что подходящий трек для пятницы. What Goes Around Comes Around. Это Джастин Тимберлейк на радио DFM. Джастин Тимберлейк, который нас подводит, так и намекает на то, что впереди выходные. И пора завершать вот этот рабочий круг. Сделаем это, Джастин, не переживай. С вами был я, Тимур Белов. Обязательно вернусь на следующей неделе. Всем счастливо, всем пока и хороших предстоящих выходных. Сегодня в столице местами солнечно, местами небольшой дождь. Смотрите, какое прекрасное разнообразие, да? Температура воздуха плюс 20-22, вечером до плюс 17, влажность при этом 52%, а ветер западный 4 метра в секунду.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декорация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. Ноль без.
2: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-5655.
4: Дом бизнес-класса Nexus от Aquilon. В минуте от метро Молодежная. Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: 20 июня зажигаем лето.

0: Доподлинно стало известно, что у мульта «Маша и медведь» появится спин-офф. Теперь за девочкой будет следить уже не один медведь, а сразу три. Как?
1: Поживем, увидим.
0: Да, в следующем году. Я вас категорически же приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Совсем скоро я попробую перехитрить вас в игрушке Fake News. Ну а вы, не поддаваясь на провокации, заберете у меня непременно наш фирменный мерч. Да, и не сдерживайте.

0: счастливчиком, который поборется за фирменный мерч от Radio DFM, стал Валерий. Валерий, мы вас категорически здрасте.
1: Всех приветствую, приветствую всех.
0: Ну что, конец рабочей недели близок или уже усё, закончился, уже закончилось?
1: Близок
0: еще. Ага, надо поработать. И сегодня, и завтра, что ли?
1: Нет, только сегодня.
0: А, вот это уже правильный ответ. Его и хотел услышать, Валерий. Ну что, соберитесь с мыслями, буквально две минутки, и мы посмотрим, ваш будет наш фирменный мерч или все-таки нет. Фейк-ньюс. У меня для вас готовы уже три новостных заголовка, которые я друг за другом вам озвучу, ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно его получаете в собственное пользование. А если ничего не получается, мы послушаем ваши приветы. Тоже, по-моему, неплохо. Итак, Минпромторг анонсировал локализацию производства права рульных автомобилей в России. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет, Валерий?
1: Пусть будет, да, правда.
0: В Госдуме предложили платить школьникам деньги за пятерки.
1: Думаю, нет.
0: А было бы классно, да, в наше время? Если бы так было. Ну и в Бразилии модель создала парфюм собственным потом. Простите.
1: Собственным чем?
0: Собственным потом. Амбре.
1: Угу. Да, пусть будет, да.
0: Да! Да, ну вообще... Нет! Не получается, Валерий, давайте разбираться. Неправда, Минпромторг не анонсировал локализацию производства праворольных автомобилей в России. Да, в Госдуме предложили платить школьникам деньги за пятерочки. И, ну, собственно, тут вы оказались правы. В Бразилии модель создала парфюм собственным потом. Да ну ее. Валерий, мы ждем только ваши приветы.
1: Всем привет. Вам спасибо большое за хорошее настроение. Каждый день вас слушаем, всех радуем. Ну и всем хорошего дня.
0: Очень приятно. И надвигающихся выходных. Вместе с Radio DFM только.

0: Реклама. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeprojekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
3: Мирон Проворов.
4: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
3: Алина Соколова.
5: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
3: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. В кино с 25 июня.
6: 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.

0: Ну что, прямо сейчас предлагаю такие всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 240 году до нашей эры греческий ученый Эратосфен впервые в мире вычислил радиус Земли и заявил, что он составляет 6287 километров, что расходится с современными измерениями всего на 100 километров. В 1846 в Америке состоялся первый в мире бейсбольный матч, а в 1999 свет увидела первая версия онлайн-шутера Counter-Strike. Сейчас, по ощущениям, 21 градус и облачно, а на выходных обещают все то же самое и вроде бы даже без осадков. Вроде бы.
1: Реклама. Buenos dias, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции. Ждут тебя на Мясницкой, 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+. Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru. Right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: уже давно.
1: Короче говоря,
0: в Нидерландах открылась первая в мире ферма животных без животных.
2: Че?
0: На ней вместо животных находятся биореакторы, которые выращивают мясо из тканей крупного рогатого скота. Как заявляют создатели фермы, оно совершенно не отличается от того, что продается в магазинах. И кроме того, в нем можно искусственно регулировать содержание белка, жира и углевод.
2: Но вы, блин, даете.
0: Я хочу произнести то же самое в адрес одного из вас, если вы одержите победу в игре «Что было дальше?». Более того, перспективка состоит в том, что за Йента полагается фирменный мерч от радио DFM. Не проморгайте, только мой специальный сигнал, и первыми дозванивайтесь в студию. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Я Артем, соберись, мы пятница. Я настойчиво желаю вам легкого окончания рабочей недели.
3: Выходные впереди.
4: Реклама.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: вам, а пока... Ой, не, как и чего, я поводов для праздника буду рассказывать, а пока поговорим с Эльвирой. Эльвира, здравствуйте, отвлекся немножечко.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, откуда вы к нам пожаловали, расскажите?
1: Из Санкт-Петербурга.
0: Там хорошо все с погодкой, лето пришло или еще надо подождать?
1: Пришло сегодня прям хорошо.
0: Я вас поздравляю, вот как выглядит счастливый человек в эфире радио DFM. Эльвира, у нас для вас есть самая нереальная реальная новость, точнее ее начало, еще точнее три варианта концовочки. Я прямо сейчас все это дело озвучу, предложу вам три варианта развития событий, если выберете правильный, гарантированно получаете от нас наш обновленный фирменный мерч. Ну а если вдруг ничего не получится, мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Итак, Эльвира, в Москве супруги решили развестись, ну, такое бывает, и поделить совместно нажитое имущество, а им оказался автомобиль, который муж в итоге... Многоточие вопрос, чего было дальше? Оставил супруге. Ну, надоело ему. Да, забирай. Оставил себе. Угу. Ну, потому что он эгоист и любит себя. Или распилил пополам.
1: Ну, скорее всего, распилил пополам.
0: А что это такое? Часто встречающееся явление, да, как факт?
1: В том-то и дело нет. Я решила выбрать не часто встречающееся.
0: В Москве супруги не смогли решить, кому достанется автомобиль после развода. Поэтому мужчина взял все в свои руки, вызвал бригаду рабочих и распилил машину пополам. Это победа, Эльвира! Это победа!
1: Ура! Ура! Да! Я очень рада.
0: Ну, должен сказать, что, в общем-то, по логике вещей и прилагаемых обстоятельств, все было достаточно интуитивно и просто для вас, не так ли?
1: Ну, скажем так, да.
0: Потому что выдал себя тот факт, что у нас была самая нереальная реальная новость. Но вы не растерялись и сработали грамотно. Я вас поздравляю, теперь у вас имеется наш фирменный мерч от Радио DFM, который мы обязательно вам пришлем. А вы сейчас передадите свои фирменные приветы?
1: Я передаю привет своей подруге Диане. Мы как раз вместе с ней только пообедали и припарковались, чтобы поговорить спокойно с вами.
0: Получилось?
1: Так
0: как
1: что
0: вы
1: большой
0: считаете?
1: Привет своей подруге. Да, да, все получилось, все
0: великолепно,
1: хорошо.
0: Великолепно. Ну, тогда я так понимаю, что у вас там вообще уже рабочий день подошел к концу, и вы двигаетесь навстречу выходным?
1: Да, да.
0: Потрясающе,
1: да.
0: Замечательно.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Ой, слушайте, я вам сейчас дам лайфхак, ребят, вот честно. Когда вы уезжаете в отпуск, что нужно сделать, чтобы не думать о том, я выключила, я вытащила из розетки, я окно закрыла, боже, я не закрыла или закрыла.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Вы берете телефон, включаете видео перед тем, как выйти из квартиры, и проходите со своим телефоном на видео всю свою квартиру. И тогда, когда у вас будет очередной приход тревожности, вы просто посмотрите на видео, вытащили вы из розетки, например, что-нибудь или нет.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: квартиру сниму на суточный рынок. 6+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно чули течика. Заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет

0: специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама «Аохилинрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 22 января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
2: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
1: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: говорится. Давайте-ка попробуй кратенечко рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно. День наблюдения за звездами. Ну или же день под названием «Больше никогда». И отказаться уже наконец от того, от чего давно пора отказаться.
1: Сделай это! Просто сделай это!
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, уже 20 градусов и облачно, а на выходных обещают все то же самое. И будем надеяться, что без осадков.
2: Реклама. Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот от Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Да, 100 тысяч

0: «Черная пятница» в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Твой номер один, только он. Дима Билан.
2: Номер один.
1: 31 июня.

стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+. 20 июня. Зажигаем лето на фестивале большого дрифта «РТС-фест». Выступление знаменитых пилотов. Открытые заезды «Дрифт Мацури». Легендарные автомобили. Активности для всей семьи. И море эмоций. Стань частью большого праздника автоспорта российской дрифт-серии. 20 июня. Автодром Moscow Raceway. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. Мы в сети. Новости, мемы, фото, музыка. Все это и многое другое в официальном канале Радио ДФМ в Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. Welcome back, and right now... А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Современные технологии – это хорошо, особенно если они идут на пользу человеку, а не наоборот. Тугиз, например, молодцы, потому что первыми в России запустили зеленую волну.
1: Я волна, новая волна.
0: Да-да-да, теперь навигатор подсказывает скорость, с которой можно проехать несколько перекрестков подряд без остановок. Правда, пока только в Москве. Ну а я запускаю отсчет до старта игры «Слово дня». По моей команде первыми дозвонитесь в студию, отгадайте верно.

0: Ударение в слове и получите в собственное пользование фирменный мерч от Радио ДФМ. Всем бодрого доброго, меня зовут Артем Скоробогатый. Объявляю небольшой перерыв. А то уже там заработались, наверное.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
4: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

Ну что, уважаемые грамотеи, демонстрируйте свои знания по русскому языку и выигрывайте наш фирменный мерч. Звоните плюс 7495-956-101-2.

0: Ну что, протестировать собственные знания по русскому языку и получить звание грамотея в эфире Радио ДФМ отважилась Елена. Ей аплодисменты. Елена, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте. Ну что, давайте, вспоминайте, не то я. Что было по русскому языку?
1: Хорошо было. 4.
0: Хороший ответ. Мне вот очень понравилось. Вы знаете, я надеюсь, что ваша четверка вас никак не подведет и уж тем более не разочарует, потому что вы одержите победу, ибо знаний, как выясняется, вроде бы достаточно. Осталось только не растеряться в самый последний момент. У меня для вас готов новостной заголовок, внутри которого есть слово, где вам надобно бы, Елена, правильно поставить ударение. Если все складывается в вашу пользу, мы дарим вам обновленный мерч от Радио ДФМ. А если ничего не получается, послушаем ваши приветы. Итак, Елена, в Линкоме состоялась премьера спектакля по мотивам романа «Золотой теленок», и зрители ожидали увидеть в нем Максима Аверина в роли Остапа Бендера в фирменной белой фуражке, полосатом пиджаке и тонком шарфе или шарфе. А вот теперь выбирайте.
1: Шарфе.
0: Шарфе? На А?
1: Да, на А.
0: Ну тогда с победой. Тогда с победой, Елена! Ура!
1: Ура!
0: Да, вы как будто бы что-то знали. В данном слове ударение всегда падает только на первый слог, поэтому правильно говорите еще раз. Как?
1: Шарфе.
0: Шарф надел? Да. Аплодисменты. Давайте так. Это твердая четверка по русскому языку. Может быть, даже с плюсом. И не иначе. В следующий раз дотянем обязательно до пятерки. Елена, я вас поздравляю. Фирменный мерч от Радио ДФМ теперь ваш и ничей другой. А мы ожидаем ваши фирменные приветы.
1: Всем большой привет и хороших выходных.
0: Обязательно. Вместе с Радио ДФМ.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со

0: со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
4: В детстве я видела страшные сны, мне являлось оно, нечто жуткое.
3: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно – ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
7: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
8: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
9: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист в кино с 25 июня.
10: 13+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Ритм города. При поддержке проекта «Лето в Москве». 12+.
1: Ну и перед тем, как попрощаться с вами аж до вторника, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог вам рассказать, но не рассказал. Итак, напоминаю, что в столице до 30 августа проходит третий международный открытый фестиваль «Театральный бульвар». Его новыми площадками, в дополнение к уже полюбившимся зрителям, стали Пушкинская набережная в парке Горького и Царская набережная в музее-заповеднике Коломенское. Заявки на участие в проекте поступили из 40 регионов страны. Таким вот образом, впервые на фестивале выступят коллективы из таких городов, как Владивосток, Хабаровск, Абакан, Тюмень и Смоленск. В программе выступления уличных артистов, мюзиклы и моноспектакли, а также оперные и балетные постановки. Кроме того, спектакли покажут не только в центре Москвы, но и в разных районах города на передвижной сцене «Дилижанс», которая будет работать все выходные. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Желаю вам нескучных выходных. Ну и не скучайте в придачу.
2: До скорого.
0: О погоде.
1: Сейчас, по ощущениям, те же 20 и облачно. А на выходных обещают все то же самое и вроде бы даже без осадков. Вроде бы.
0: Реклама.
3: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
4: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
5: Муж главный по ремонту.
6: Жена главная по ремонту.
5: Каширский двор. Главный по ремонту.

0: Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
1: 20 июня зажигаем лето на фестивале большого дрифта RTS Fest. Выступление знаменитых пилотов, открытые заезды дрифт Мацури, легендарные автомобили, активности для всей семьи и море эмоций. Стань частью большого праздника автоспорта российской дрифт-серии. 20 июня. Автодром Moscow Raceway. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
2: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

чувствуете, да? Пятница, очередные выходные замаячили не то что на горизонте, а вот буквально руку протянуть. Ну а сейчас, особенно для футбольных фанатов, эти дни точно будут особенные. Если вдруг пропустили, сейчас чемпионат мира проходит, все за ним следят, и особенно фанаты узбекистанской сборной. Для них это вообще первый в истории чемпионат мира по футболу. Что ж, пожелаем им удачи. Между прочим, даже президент Узбекистана вчера начал рабочего дня на 2 часа позже сделал, ну, чтобы всем можно было посмотреть этот самый футбол. Жаль, не выиграли, но ничего, будем болеть за них и дальше. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас новый час, который мы потратим с пользой, конечно, будем отвлекаться от работы и будем разыгрывать мерч. Участвуйте непременно.

розыгрыш мерча сам себе не приведет, как говорится, поэтому мы возьмемся за него серьезно. Прямо сейчас задам тему, на которую вам нужно будет ответить. Напомню, что прислать сообщение можно там в любом из наших мессенджеров по номеру 965-115-51-15. И шанс выиграть тоже есть у каждого. Не нужно там как-то лучший ответ прислать, который будет объективно как-то или субъективно оценен, нет. Выберем ваше сообщение, прочитаем, а потом случайным образом определится победитель, кто и заберет наш подарок. Тема вот такая. Что вы такого раньше вот абсолютно не понимали, пока это не произошло с вами? И после этого ваше мнение изменилось. Пишите друзьям, мы будем ждать ваши ответы. Есть время на то, чтобы написать сообщение. Главное, действуйте, и, возможно, именно вам и повезет.

Смотрим, что же вы ответили на тему, что такого вы раньше не понимали, пока это с вами не произошло. Раньше не понимал, почему родители так радуются, когда дети легли спать. Потом у меня появились близнецы, теперь тишина для меня, это как выигрыш в лотерею. Ну, судя по тому, что ты радио слушаешь, сейчас они уже не спят. Всем привет, ДФМ, меня зовут Леха, я из Самары. Не понимал, как можно потерять очки, которые у тебя вот на голове, или которые в кармане даже видны их. Теперь понимаю, недавно со мной это случилось. Не понимал, почему бабушка смотрит тяжело на цены и вздыхает после вот этих историй, которые сейчас с ценами происходят. То же самое делаю каждый раз, когда прихожу в магазин. Привет, радио, привет, ДФМ, я Вика. Не понимала, как люди могут уснуть в автобусе, проехать свою остановку. Теперь не высыпаюсь, когда еду на работу, и постоянно со мной это случается. И еще такое, не понимал, почему выражение «спина прихватила» имеет значение для кого-то. Думал, что это для людей, кому за

0: 60, потом чихнул неудачно в 28, вот теперь лечусь. Слушай, ну а ты что хотел? Чихнуть и не иметь проблем со здоровьем теперь уже? Нет, возраст такого не прощает. Давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Случайным образом выбирали, и повезло Лехе из Самары. Леха, мои поздравления, именно тебе достанется наша фирменная термокружка. Ну а вы, друзья, если также хотите побороться за призы и чувствуете, что тоже готовы победить, через час снова будет такая возможность.
1: Погода.
0: Переменчивая столичная погода, куда она нас сегодня завела? Сейчас расскажу. За окном у нас в эту минуту около 21 градуса. У нас местами облачно, местами солнечно. Вечером будет плюс 18, там небольшие осадки. Завтра от плюс 15 градусов до 21 тоже возможен небольшой дождь.
1: Реклама.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
5: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе «Эконом Стандарт» от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угар 102-54-05-62-44-30.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Буэнос диос, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции ждут тебя на Мясницкой 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.
2: Твой номер один, только он. Дима Билан.
3: Твой номер один.
2: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
4: А теперь тусовка.
5: DFM.
4: Потому что...

0: лет, конечно, максимально быстро летит по сравнению с зимой там или осенью, потому что такая погода нам очень нравится. У нас 19 число. Какие события, какие праздники? Посмотрим. Сегодня Всемирный день детского футбола. Между прочим, как раз чемпионат мира проходит, так что очень уместно. Еще сегодня Всемирный день неспешной прогулки. Это, видимо, после возвращения с обеда на работу обратно. А еще сегодня самый счастливый день в году, друзья. Пусть он будет для каждого. Привет, меня зовут Женя Кротов. У нас новый час. И, возможно, этот час мы сделаем для кого-то еще более счастливым, потому что разыграем наш мерч, и он достанется именно вам. Дерзайте, друзья. Пока, погнали дальше музыку слушать.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
1: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка». Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Плюс ему на суточно ру.
1: 6+. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 19

продолжаем раздавать подарки и делать людей немножко счастливее. Надеемся, что именно вам повезет. Но вот кого имел в виду, не знаю. Загадку узнаем чуть попозже. Итак, сразу напомню наш номер, куда вы, собственно, можете сообщение прислать и выиграть. Выбирайте любой мессенджер, который вам нравится. Итак, у нас тема, на которую нужно будет ответить. Вы, собственно, это сделаете. И, возможно, именно вам и повезет, потому что победителя мы выберем случайным образом. Главное, отправить сообщение. А тема вот такая. Ситуация, когда вы максимально быстро меняли свое мнение. Ну что, скоростные переобувочники, самое время рассказать о себе. Пишите сообщение, почитаем, выберем победителя, и он получит подарок. Удачи!

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Импровизация высшей пробы.
1: Есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что если в домашний чат написать объявление, услуга? Раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльник.
2: Хороший бизнес.
1: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все просто пишут да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
0: С естественным интеллектом.
1: 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес. Только что.
2: Доход.

0: DFM. Реклама. А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.

0: всем параметрам.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Зачисляй, храни и трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Конфетные

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил. Реклама.

0: Ровные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Разгулялась волна, а тебе не пощел.
4: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Соревнование по самому скоростному переобуванию продолжается. Читаем ваши ответы на вопрос. Ситуация, когда вы максимально быстро меняли свое мнение. Привет, ZFM, я Игорь из Казани. Увидел огромную собаку без поводка и подумал, какой страшный пес. Вот через минуту он, конечно, меня испачкал, но в итоге я сидел и гладил его. Сделало меня счастливее недавно. Не хотел идти на корпоратив вообще. Через час уже пел в караоке, дуэтом с начальником и требовал продолжения банкета. Молодчина, я думаю, поднял себе немножко баллов социальных. Привет, ZFM. Я думал, что робот-пылесос бесполезная штука. Через неделю дала ему имя, убирался отлично, потом сломался. Я снова думаю, что он бесполезная штука. Ну, видишь, как все вернулось на круги своя. Привет, ZFM. Это Максим. Увидел цену на арбуз и решил, что покупать не буду. Потом продавец решил уговорить, а мне все понравилось. Что ж, ушел, хоть и дорогие они пока. И еще такое есть. Я был уверен, что никогда не заведу кота. Потом кот сам пришел ко мне домой. Я не смог его выгнать, потом совесть не позволила. И вот живем на двоих. Отлично, потому что кот любую квартиру и любую жизнь вообще делает лучше. Давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Случайным образом мы выбираем человека через рандомайзер, не переживайте. В этот раз повезло Максиму, который вот про арбуз писал. Максим, поздравляю тебя, тебе достается наш мерч. Погода. Ну а теперь поделюсь, что у нас с погодой происходит за окном. Друзья, в эту минуту у нас 21 градус, местами небольшие осадки, кстати, но местами просто облачно. Чуть попозже будет плюс 18 и также облачно с прояснением. Завтра от плюс 15 до 21, также возможен небольшой дождь.
1: Реклама. Стройматериалы для ООО, АО и ТД. И ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-50.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
2: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Лента и окей, одна гиперкоманда. С 18 июня по 1 июля. Карбонат свиной охлажденный, 289 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе эконом стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. Угар 102-54-05-62-44-30.
6: Где купить мебель? Где купить? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
7: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
8: Дом бизнес-класса «Нексус» от «Аквилон». В минуте от метро «Молодежная». Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на «Нексус.Аквилон.ру». ООО «Специализированный застройщик титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.
11: Потому что радио DFM.
10: DFM. DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Меня зовут Юля Пагова, я работаю радиоведущая. Я такая же, как все. Я тоже не люблю гладить постельное белье и тоже уже давным-давно забила на это дело. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем рабочую неделю и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 19 июня 2026 года. И это пятница, самый счастливый день в году. Называется так.
2: Ха.
1: Да. День также неспешной прогулки, день наблюдения за облаками, день бабочек. Также у нас сегодня день наручных часов, день животных в кино. В Уругвае день бабушек и дедушек. Мы тоже можем поздравить своих бабушек и дедушек.
2: Уругвайских.
1: Мы, конечно, не в Уругвае, но почему нет? Лишний раз я считаю, внимание старшему поколению. Какая разница, какой повод? Илларион Прапольник. Пришел Илларион дурную траву из поля вон. Ну и, друзья, сегодня мы решили с вами обсудить следующее. Какая вещь в вашем доме самая бесполезная или редко используемая? Ну, я могу начать.
2: Давай.
1: У меня таких две. Значит, во-первых, это гладильная доска. Я глажу все на кровати. Да. Мне так удобно. Я вообще не понимаю, зачем я буду вытаскивать вот это все, вот это городить. Полотенечко подстелила, погладила, все окей. И телевизор. Честно говоря, я даже не заметила, что у нас там что-то случилось, и каналы отключили. Вот. А потом я смотрю, что-то все пишут в домовом чате, что, оказывается, у нас телевизор не работает. И как много было людей, которые, знаете, я, конечно, телевизор не смотрю, но все равно все подключили обратно. Да, вот есть такое.
2: У меня вообще полно всяких вещей ненужных. Фондюшница – раз, хлебопечка – два, соковыжималка, которая доставалась.
1: Дмитрий, давайте уже закончим, потому что иначе вы сейчас все перечислите, что другие люди хотят перечислить. То, что вы не пользуетесь никакой техникой в доме, так это все понятно. Вы на мотоцикле катаетесь с утра до вечера, понимаете? Вам не до бытовых проблем. Но это не означает, что это не использует ваша супруга. Так, друзья, обязательно пишите, какая вещь в вашем доме самая бесполезная или редко используема. С удовольствием принимаем где?
2: В группе Радио ДФМ ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии. Также пишите в наш мессенджер Макс номер 965-115-5-115.
1: Наша подарочная кружка вам 100% пригодится, поэтому старайтесь, и вполне возможно, она достанется именно вам. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeprojekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, о том, что нам говорят сегодня астрологи, расскажем подробно. Это уже пятый лунный день, и это день единорога, мистического символа верности, долгу и принципам. Также вот энергетика этих лунных суток покровительствует тем, кто не боится дороги, перемен и может наказывать за нерешительность и застой. Будьте гибкими, друзья. Что нельзя делать в пятый лунный день? Начинать грандиозные дела с нуля, фундамент пока еще зыбкий, изнурять себя непосильно трудом, игнорировать знаки тела, принимать решения на эмоциях, вступать в ссоры и распри. Негатив, рожденный сегодня, будет разъедать душу долгое время. Совершать пустые траты, разбрасывание ресурсов, денег и сил приведет к их дефициту. Что можно и нужно делать в пятый лунный день? Нагружать тело умеренной активностью, движение, друзья. Отстаивать свои принципы. Это очень важно в этот период, потому что честность перед собой сегодня важнее всего. Взвешивать каждый свой шаг. Мудрость заключается в умении видеть последствия своих поступков, очищать мысли и пространство. Даже слезы сегодня могут быть целебными, потому что они будут очищать ваше ментальное поле. Проявлять великодушие к близким. Умение прощать делает нас сильнее, и строить стратегические планы идеально в этот период. Ментальная карта, нарисованная сегодня, приведет к цели. Ну и в профессиональной сфере наступает время собирания камней. Этот лунный день не терпит суеты, стартапов и авантюр. Энергия благоволит завершению начатого, систематизации и наведению порядка. А по поводу летнего солнцестояния, вот очень просили поговорить, но это в следующем часе, потому что летнее солнцестояние у нас выпадает на воскресенье, 21 июня в 11:24 по московскому времени, это утро, у нас наступит летнее солнцестояние. И о том, как правильно провести этот день, мы расскажем в следующем часе.

0: on DFM.
1: Камон, друзья, прямо сейчас мы напоминаем тему, которую обсуждаем.
2: Какая вещь в вашем доме самая бесполезная?
1: Робот-пылесос. Вот, потому что обычно как-то и быстрее, а еще он жрет все ненужное по пути постоянно. Идешь спасать провода и занавески. Вот некоторые, у кого есть домашние животные, еще рассказывают, что конфузы могут случаться неприятные с этой историей. Но не будем об этом. Кстати, вот очень многие тут объединились в ненависти к глажке. И действительно, часто покупают вещи, которые гладить не надо. Есть люди, которые гладят постельное белье. И вот тут у нас Елена пишет: я вообще не понимаю, зачем это нужно. Мы научились с мужем просто влажное, чуть влажное белье скручивать в рулончик, и получается оно абсолютно ровненькое, красивое, и не надо париться.
2: Это уже лайфхаки пошли.
1: Да, это уже они. Домашний телефон. Вот, есть. Люди еще платят за домашний телефон, но да, используют крайне редко. Что еще?
2: Диван в комнате, потому что я все равно все время сижу на диване на кухне. Ну, человек везде диваны, в каждой комнате. Удочки мужа, это так считает Наталья, стоят новенькие, куплены уже второе лето подряд. Смысл в них, если они все равно не используются. Яйца резки и прочие вообще всякие резки, которые скопились в шкафу на кухне, все равно все режем ножом на доске.
1: Одно время считала, что не могу жить без увлажнителя.

0: воздуха, что это очень нужно, просто необходимо. Покупала дорогой, с подсветкой. В итоге ни подсветку не включаю, ни сам увлажнитель. Уже года лет 5 стоит, и никакого толку от него. А я купила себе дорогущий мойщик окон.
1: Что? А, мойщик окон.
0: Мойщик окон. Включала один раз, поняла, что лучше самой, и положила в коробку. Все. Вытяжка реально тупо выполняет декоративную функцию, иногда используется как источник освещения. У некоторых и вентилятор, например, не используется, тоже стоит, и все. Ну, все готовночно кухонные приблуды. Я вообще ем доставку и не понимаю, зачем я столько всего накупила. Я пошла дальше, пишет нам Елена. Я купила форму для лепки пельменей. Спросите меня, сколько раз я лепила пельмени?
1: Ноль.
0: Ни разу. Плойка для волос. Посчитала, что слишком портит волосы, хотя она достаточно неплохая, но, тем не менее, не пользуюсь.
1: Алексей пишет, куча всякой макулатуры, абсолютно ненужной. Газеты, журналы, тетради с учебы в университете и книги. Пора бы выбросить.
0: Шинковка для капусты. Большая и неудобная. Попробовала один раз и взяла в руки обычный нож. Есть, оказывается, еще шинковка для капусты?
1: Да, есть, есть такой топорик.
0: Ничего себе.
1: Я тоже видел.
0: Так, еще вафельница. Думала, что каждое утро буду детям делать вафли, что это так круто и так далее. Не, не делаю, не хочу. Легче купить. Все. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему, но главное, пожалуйста, позвоните нам прямо сейчас, чтобы поиграть с нами в прекрасную игру,
1: которая называется «Методом тыка». Будем проверять вашу интуицию. Номер телефона 8 495 956 101 и 2.

0: Итак, друзья, прямо сейчас играем методом тыка. Будем проверять интуишн нашего слушателя. Кто здесь?
1: Георгий из города Томск дозвонился. Георгий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Георгий, ну, конечно же, мы будем задавать вам вопросы. Нужно отвечать да или нет максимально, не задумываясь, полагаясь только на интуицию. Вы готовы?
2: Да, готов.
0: Let's go. Правда, что спелый маракуйя внутри белого цвета?
2: Нет.
0: Правда, что в Солнечной системе всего 8 планет?
2: Да.
0: Правда, что салат «Цезарь» назван по имени повара, который его придумал?
2: Нет.
0: Правда, что во время улыбки мы тратим больше калорий, чем когда хмуримся?
2: Нет.
0: Правда, что тушканчики не пьют воду?
2: Нет.
0: Отлично. И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
0: Прекрасный результат. Средний, стабильный, шикарный.
1: Достаточный для того, чтобы теперь пить чай, может быть, и другие напитки из нашей фирменной кружки DFM. Георгий, поздравляем.
0: Ну и, конечно, какие же были ответы? Всем, наверное, интересно. Правда, что спелый маракуйя внутри белого цвета нет, желто-зеленого. Правда, что в Солнечной системе всего 8 планет, да. Правда, что салат «Цезарь» назван по имени повара, которого придумал, да. Вот здесь, кстати, ошибка. Правда, что во время улыбки мы тратим больше калорий, чем когда хмуримся? Нет, наоборот, улыбаясь, мы тратим меньше калорий. Правда, что тушканчики не пьют воду? Это правда, потому что они получают жидкость из растений, которые едят. Аплодисменты.
1: Георгий, еще раз поздравляем.
0: Ну и, конечно, спасибо. 10 секунд на все приветы.
2: Ну что ж, хочу передать привет всем жителям России, города Томска. Всем хороших выходных.
0: Ура!

0: Реклама.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
3: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Эндулин. Кровля на все руки.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
13: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек.

0: Купите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: on DFM.
1: Тут за окном такая широкая радуга, так мы как дети малые. Вообще. Боже, мы прям посчитали все цвета. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Да, все. Вот. Даже фиолетовый. Кстати, я вот фиолетовый редко в радуге вижу, а здесь прям четкий такой фиолетовый. Интересно, это к добру?
2: Да, она прям широченная вообще. Конечно.
1: Надо загадать желание. Друзья, мы сейчас смотрим на эту радугу, вы через нас загадываете. Через наше энергетическое поле. Все, кто сейчас что-нибудь загадает, у них обязательно все сбудется. Все. Мы так решили. Вот, ты загадал?
2: Я, да.
1: А я не знаю, что хочу. Знаете, такая проблема на
2: вот
1: самом деле.
2: Вот фигню какую-нибудь заказывай. Все равно. Вот главное загадай. Главное, чтобы хоть какое-то желание. Просто мелочи, я не знаю. Поедем да вкусняшку какую-нибудь на ужин. И то хорошо уже.
1: Не, ну я, конечно, могу загадать, чтобы мне сейчас кто-нибудь мороженку принес. Но никто же не принесет.
2: А вдруг?
1: Нет. Это невозможно. Понимаешь, и тогда получается, что желание уже не сбудется. Так, что у нас сегодня тема? Какая?
2: Сегодня обсуждаем, какая вещь в вашем доме самая бесполезная.
1: Пылесос от клещей для мягкой мебели. От пылевых клещей. Господи, что только не придумают. Божечки ты мои.
2: Парят, я бы так сказал.
1: Прелесть какая. И ведь тоже наверняка говорят, вы что вы? Вы же как это все?
2: Как вы жили до этого без
1: этого? Невозможно, невозможно. Так, дальше. Воздухоочиститель. Многие берут. Веник. Кстати, веник. А я вот пользуюсь веником. Иногда. Что-то мне как-то лень. Пылесос, там все остальное. Хотя он у меня такой ручной вроде, но веником иногда тоже, кстати.
2: Веник вещь полезная.
1: Но опять же, если что-то разобьете, тогда только веником. Mm-hmm. Потому что пылесос это ни в коем случае нельзя. Гантели, резинки спортивные, степ-площадка. Все, что касается спорта. Велотренажер, кстати, туда же. Многие похоронили на них сумки, да, отдали уже. Главное, отдали тем, кто тоже сначала будет, ну, немного покатается, а потом опять же будет вешать сумки. Пакет с вещами на случай вдруг похудею. Самая бесполезная история – это пакет с пакетами. Все равно в магазине вам пакетик нужен. Конечно, давайте два. Зная при этом, что уже столько этих пакетов в доме скопилось, что скоро их просто целиком придется выкинуть.
2: Евгений пишет, самым бесполезным в доме является ваза для цветов. И это сказал сам муж. Обещает это дело исправить. Евгений, вам легкой дороги, кстати, в Казахстан.
1: Кстати, мне кажется, что очень хороший намек мужчине, что вот он не дарит цветы, если долго, да? Просто так, знаете, стоял так... Ой, вазы-то запылились уже все. Совсем стоят пыльные. Надо, наверное, помыть, на место поставить. Да. И начинайте мыть вазу. Вот прямо так, знаете, прям вытаскиваете и мойте. Прям, так, чтобы он видел в этот момент. Пусть он в этот момент ест или, ну, будет рядом. И вы так показательно мойте эту вазу. И тогда, может быть, дойдет. Но если не дойдет, значит, он бесчувственный свой, и непонятно, зачем вы тогда замуж за него вышли вообще.
2: Бейте об него эти вазы.
1: Дмитрий!
2: Подошло.
1: Это кошмар. Вот видите, какой?
2: Ужас.
1: А ты давно своей вообще супруге цветы дарил?
2: А вот я думаю, правда, давно ли я дарил цветы?
1: Ну, сейчас ну вот давай, давай, давай, ну, Дмитрий, давай. Давай, по-честному.
2: Ну что, в феврале, скорее всего.
1: В 14-го.
2: Ну да.
1: Вот видите, а вы говорите, 14 февраля не надо. Вот такие люди, как Дмитрий, единственный раз в году хотя бы на цветы разорились. Хоть, знаете, повод какой-то по календарю. А то некоторые говорят, мне, нам не нужны поводы для того, чтобы дарить цветы. Вот некоторым, видите, по-другому никак совершенно. Они даже не вспомнят, что они существуют, эти цветы. Я считаю, что вот летом, например, говорить, что ой, ну дорого, это какая-то отмазка. Потому что летом любая бабушка у метро продает недорогие цветы. Потом на обочинах часто продают, если ехать куда-то. Или можно, в конце концов, просто ну, нарвать пылевых. Они да тоже, вон, кстати, очень красивые.
2: Одуваны.
1: Ну, одуваны тут уж совсем.
2: Венок вот. Сплести, подарить.
1: Но, с другой стороны, одуванчики, кстати, можно даже из них салат сделать.
2: Да,
1: вот.
2: И суп.
1: Кстати, суп из крапивы. Каждый год хочу сделать, и все забываю. Все... Ладно, друзья, в общем... Не об этом.
2: Мы... Закончили едой все равно.
1: Есть хочется, да? Вот как-то после работы все уже едут куда-то, уже сейчас наверняка, может быть, некоторые в ресторан сядут, да? Да.
2: За шашлычком.
1: Ой, вообще.

дачи, а некоторые уже точно на дачу сейчас приедут, уже шашлык будет. Мы дружно с Поповым завидуем, но по-доброму, чтобы у вас все было круто, вкусно и хорошо. It's showtime. Pago!

погоде, друзья. Прямо сейчас, сегодня в Москве. Облачно, без существенных осадков пока, но вообще обещают дождь. И в некоторых районах он, кстати, уже прошел. Вечером 20-18, ночью 15-14. Завтра обещают до 20 градусов со знаком плюс. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Влажно.

0: Улететь с чемоданом, сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе «Эконом-стандарт» от S7. Полная информация на сайте s7.ru, АО «Авиакомпания Сибирь», Новосибирская область, город Обь, Угаран 102-54-05-62-44-30.
1: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
2: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик Space. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: А вы вообще поняли, что сегодня пятница, друзья? Все, все. Если вы работаете пятидневку, то мы вас поздравляем и даже аплодируем.
1: Ну, а если вы в субботу, воскресенье трудитесь, тогда примите наши соболезнования. Придется вам немножечко попахать.
2: Так, Но рано или поздно у вас все равно будет отдых. Не переживайте.
0: Кстати, я могу сказать, что даже выгоднее, когда у тебя по будням выходные. Mm-hmm. Потому что народу меньше везде. В пробках не надо, опять же, стоять. Ну, что сегодня? Все, кто на дачу, все вот они сейчас собираются, они половину времени вечера пятницы проведут в пробках на эту самую дачу. А вы, например, во вторник. Прекрасно. По пустой дороге. Ну все, мы вас утешили, я надеюсь. Как-то смогли сказать все правильно. И потом, опять же, гости. Я бы рад, ребята, вас на даче принять.
2: Ну, вы сами знаете.
0: Вы же понимаете, у меня по будням выходные. Вот во вторник, пожалуйста, да? И никто же не сможет, поэтому все шашлык достанется вам. Опять же, убирать меньше. Так, что у нас за тема сегодня?
2: Сегодня обсуждаем, какая вещь в вашем доме самая бесполезная.
0: Ну, тут, значит, очень многие пишут про гладильную доску. Я так понимаю, что вообще она никому не нужна?
2: Вообще неожиданно, честно.
0: Да, я удивлена. Угу. Все как-то уже перестали ей пользоваться. Вот. Значит, дальше. Некоторые пишут про робот-пылесос. Сегодня, кстати, на втором месте. А я как раз думала прикупить, надо же. Не справляется с шерстью двух котов. Запускаем, чтобы их же и развлекать. Они за ним наблюдают и охотятся. Вот только не катаются, если что. Так, еще, значит, некоторые у нас тут пишут. Мороженщица. Кажется, еще и мороженщицу покупают. Йогуртницу. У нас сегодня просто какой-то список каких вещей, которые могут, опять же, кому-то сейчас упасть на ухо и... О, надо купить. И вот так же люди это все дело приобретут обязательно.
2: У меня, кстати, есть машинка для производства сахарной ваты. Представляешь, туда ложечку сахара в центр, бах! И успевай наматывать.
0: Ну, обычно это покупают детям.
2: Да.
0: И на какие-то праздники. Вот на какие... И все оно потом стоит. Естественно, никто уже им не пользуется. Но, тем не менее, можно вот так понтоваться где-нибудь на каком-нибудь мероприятии, взять ее с собой, например, и развлечь детишек. Так, что еще у нас есть? Значит, ну, телевизор. Очень многие перестали смотреть, потому что теперь, ну, что, можно те же самые программы, которые в телевизоре смотреть, уже в компьютере.
2: Ну, поэтому да, это в нужное время. Да. В удобное.
0: Планетарный миксер. Что это?
2: Планетарный?
0: Планетарный. Что такое планетарный миксер? Не знаю, не понимаю.
2: Замес планетарного масштаба можно сделать.
0: Ну, какая-то такая. Закатная машинка для банок. Есть и у нас прям закаталки такие.
2: Но это нужная вещь.
0: Да.
2: Вот в августе вас вспомнят ведь, и вы вспомните.
0: Нет, ну, знаешь, вот не все любят всю эту консервацию. Я вот, честно говоря, тоже никогда... Я не люблю. Я люблю всю заморозку. Вот заморозку по пакетикам все раскладывайте. Я вот люблю. А консервацию, ну, такое
2: огурчик
0: себе.
2: Огурчик солененький, а помидорчик...
0: Правильно,
2: вот
0: это все купить дешевле, тебе не кажется? Как-то это не имеет смысла, мне кажется, сейчас уже. Хотя, ну, многие делают, ну, как-то... Купил эту банку раз в месяц, а тут столько всяких проблем. Еще она может же взорваться, может что-то там пойти не так. Как-то это опасненько. Так, степпер.
2: А, это, наверное, опять
0: это
2: же...
0: Это степом заниматься.
2: Физические нагрузки.
0: Ой, ребят, вы все такие спортивные у нас, я смотрю. Вообще все накупили себе каких-то тренажеров, а они стоят пыляться, никто их не использует в итоге. Два раза побегали и спасибо. А денег отдали, небось. Ух, массажное кресло. О чем говорить? Там просто сядь попой и тебя массируют. Но нет, даже сесть в кресло и то, в принципе, неохота. Представляете, как бывает? Так, что еще есть?
2: Антон сам себя считает бесполезной вещью в доме. Антон, мне кажется, себя недооценивает.
0: Может, мультиварка быть, вы... еще.
2: Да, мультиварка тоже здесь очень много сообщений.
0: Много про мультиварку пишут. Тоже думали, что будут готовить, будут все делать. И в итоге один раз приготовили, и вот она стоит пылиться. Бокалы для напитков и стопки для напитков у Елены. Потому что вот как 8 лет они с супругом уже не употребляют. Слушайте, ну из бокала не обязательно же пить какие-то алкогольные напитки.
2: Конечно.
0: Это очень приятно, когда ты, например, берешь на какую-нибудь водичку с мятой, с лимоном, все это выжимаешь. Вот делаешь такой безалкогольный мохито, и летом, например, это прекрасно именно из бокала. Ну не из какого-то стакана, из кружки, ну что это? А тут

0: Что-то из бокала. Это так прикольно. Лимонад какой-нибудь тоже можно сделать домашний.
1: Ты правда так считаешь?
0: Конечно, я делаю. Я делаю все время. То есть мне очень нравится сидеть домашний. Я, вы знаете, что очень люблю? Люблю минералку взять. Вот прям минералку. Такую газированную. Потом туда выжать лимончик, мяту. И что-то еще. А, клубничку я еще туда иногда добавляю.
1: Лайм можно.
0: Да. И вот это все. И набодяжишь льда туда и лежишь такая себе. Представляешь, что тебе на работу не надо вечером. Вот. И все. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему. И, кстати, у нас очень полезный выход будет в ближайшее время, потому что он будет посвящен летнему солнцестоянию 21 июня в 11:24 по московскому времени. Это утро. У нас состоится летнее солнцестояние. Как провести правильно этот день, ну, с эзотерической точки зрения. В общем, обязательно послушайте, потому что, мало ли, у вас есть какое-то желание, которое вы хотели бы, чтобы исполнилось, а оно не исполняется. Вот мы постараемся Вселенную подтолкнуть в этот самый волшебный день.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, как и обещали, расскажем про день летнего солнцестояния. Если честно, я не люблю этот праздник, хотя он считается волшебным, магическим, очень светлым. Я не люблю, потому что у меня ощущение, что все, лето заканчивается. Мы идем на убыль, да, друзья. Именно 21 июня будет самый длинный день и самая короткая ночь в году. Но потом, естественно, день начнет постепенно убывать, а ночи удлиняться. Мы поворачиваемся к зиме. Вот что обидно. Как-то я вот не готова даже о зиме сейчас думать. Но, тем не менее, приходится в этот день вспоминать о том, что зима нам уже улыбается издалека, слава богу, пока, но тем не менее. Что же хорошо в этот период? Солнцестояние на Руси было связано с наблюдениями, поверьями. И если встретить рассвет, считается, что это принесет здоровье и удачу. Также в этот период очень хорошо благодарить все четыре стихии. Это вообще очень важно делать, то есть вода, воздух, огонь, земля. Хорошо на природе встретить вот этот день и это утро. Вот поблагодарить воду тем, что вы умоетесь, например, воздух, знаете, вот так вот руками пообнимайте вдохнуть. Его, да, вдыхайте воздух, огонь. Кстати, в этот период обязательно нужно огонек зажечь, даже если у вас там нет возможности зажечь костер, например, то обязательно зажгите свечку. Вот, земля, к земле прикоснитесь, тоже скажите ей спасибо за все, за то, что носит вас. И, конечно, кормит. Вот, за все это надо поблагодарить четыре стихии и у них же попросить что-нибудь очень важное для вас. Также в этот период ни в коем случае нельзя проявлять злость, зависть, агрессию. Солнцестояние, время света и любые вспышки агрессии в этот день воспринимаются как попытка противостоять солнцу. Предки считали, что негативные эмоции в этот день возвращаются к человеку в усиленном виде, поэтому очень важно сохранять спокойствие и ни в коем случае не позволять себе мрачных мыслей. Также не стоит сидеть дома, проводить день в замкнутом пространстве, потому что 21 июня – это праздник солнца и сил природы. Очень важно пройтись босиком, может быть, по земле, по траве, почувствовать тепло земли. По воде вообще будет идеально, если вы еще и пройдетесь. Это прекрасно, если вы, например, не упустите возможность зарядиться солнечной энергией. Даже если будут облака, все равно солнце вас видит. Так, как бы считается так, по обрядам. Еще запрещено лениться и бездельничать в этот период, хотя бы немножечко поработать, привести дом в порядок, завершить мелкие дела, потрудиться на земле, кстати, очень хорошо. И вообще, в принципе, главное в этот период – это работа с эмоциями, прощение обид, отпускание ситуации из прошлого. Ну, то есть какие-то такие вещи, которые помогут вам очиститься. Вообще вот этот костер, почему его зажигали? Потому что перепрыгивали через костер

И все плохое оставляли в прошлом. И как будто бы символически перепрыгивали в новую, счастливую, энергетически такую чистую жизнь. И, кстати, очень хорошо, если в этот период вы еще, помимо того, что загадаете желание, например, да, и будете отсылать это солнцу, ветру, природе, но еще и займетесь творчеством. Потому что в этот период получаются самые классные талисманы. И вы себе можете сами сделать какой-то важный талисман, который вы постараетесь в этот день как раз зарядить четырьмя стихиями. И он будет приносить вам удачу целый год. Поэтому творчество, приготовление праздничной еды, рисование, танцы, все это очень круто, если вы проявите себя таким образом. Ну и, соответственно, соберете, может быть, каких-то единомышленников, друзей и, в общем, это правильно проведете этот день. Все, всех с наступающим днем летнего солнцестояния!

0: друзья, продолжаем обсуждать нашу тему.
1: Какая вещь в вашем доме самая-самая бесполезная, ненужная?
0: Так, про мойщика окон мы уже тут высказались. Вернее, не мы. Я, кстати, до сих пор думаю, что это полезная тема. Но люди так не считают. Говорят, не получается. То есть у кого-то даже он там отвалился куда-то, вниз упал, не сложилось. Отношения не получились. Я считаю, что посудомойка самая бесполезная история в моей жизни. Почему? Пишет нам Евгений. Потому что живу я теперь один... И,
2: посуды
0: соответственно,
2: мало.
0: Посуды мало, и совершенно мне это уже не нужно. Вот раньше, да. Так, ну что еще?
1: У Натальи не одна вещь, а целый шкаф с вещами, которые когда-нибудь да пригодятся. Наталья, обычно они уезжают сначала на антресоль, потом с антресоли на дачу, ну и так далее, курсируют, но никогда не выбрасываются. Крышка на кастрюлю от разбрызгивания масла, такая сетчатая штука, вот кладешь ее на сковородку, все равно масло разбрызгивается, бесполезно абсолютно.
0: Продолжаем вашу историю про утюги. Мы пошли дальше с мужем. Взяли утюжно-парогенераторную станцию. И как вы думаете, как часто мы гладим? Знаешь, станцию главное взяли. Вот, парогенератор, кстати, тут одни пишут, что парогенератор это прекрасно, некоторые другие пишут, что нет, вот не подходит. А мне, например, тоже парогенератор кажется тоже очень прикольной историей.
1: Для чего, подожди, напомни, эта штука?
0: Ты

0: Берешь, да. Например, повесил вот так на распялку, ага, вещи, и можно спокойно пройтись этим паром.
1: А, то есть это вместо альтернатива глажки.
0: Глажки, да, да. И, ну, это самое главное, щадящая история, потому что утюгом-то можно и прожечь что-нибудь и так далее. Горшок для цветка, которого никогда не было и не будет. Горшок. Знаете, у меня приятель, он считает себя таким интеллигентом и оригиналом. И вот он, значит, любил приносить, приходить в гости с горшком. В горшок складывал семена и говорил: посадишь, будут цветы. Ну, оригинал такой.
2: Молодец.
0: Да. Вот, мы считали его за глаза просто жлобом. Вот и все, вот и все. Так, еще у нас тут, значит, про телевизор, велотренажер вспоминают. Про отпариватель уже было очень много, кстати, сегодня пишут про отпариватель тоже. Мясорубка. Я-то думала, буду сама фарш крутить. Еще подружки говорят, что он все равно не такой, как в магазине, намного лучше получается. Не знаю, не знаю. Один раз я порубила этот фарш, потом забила на эту историю. Кстати, есть вот эта наша советская мясорубка, которая переходила из поколения...

0: неубиваемая абсолютно. Вот, но чистить ее, как было противно. Помните, это жирная история. Mm-hmm. И вот это вот, как это, такая штучка. Ну, как, там одна такая с дырочками, а другая, которая такая, как
1: крестик.
0: Как крестик.
1: Нож, ну, нож вот этот. Да.
0: Да. И все это почему-то нам надо было мыть. Детям.
1: Да потом собирать, разбирать.
0: Ужас. Такая противная история. Вот некоторые, кстати, тут вспоминают всякие разные детские формочки для леденцов. Из «Ну, погоди», такие вот были формочки, и что действительно они лежат, никто ими не пользуется, но выкинуть невозможно, потому что это память детства, и потому что даже детям, кстати, сейчас уже не объяснить, что мы ели жженый сахар по факту, да?
1: Сладости сами себе готовили.
0: Да, вставляли туда спички, чтобы держать это все, и даже в ложки заливали этот сахар, и как бы считали это классным лакомством. Сейчас это, конечно, мне кажется, ну, на нас посмотрят,

0: Реклама. Чтобы жизнь была похожа на кино, придумайте ей увлекательный сюжет. И найдите для нее идеальную локацию. Чтобы рядом центр Москвы, и парк, и променад. Чтобы вокруг приветливые соседи и красивые виды. Создайте для жизни новый сценарий. В квартале «Символ» на старте продаж. Донстрой 495-266-7777. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: И вместе с нами сегодня кто?
1: Андрей из Ростова-на-Дону. Андрей, привет.
2: Привет, привет.
0: Андрей, значит, у вас есть возможность поиграть с нашим великим Дмитрием. Он лучше всех играет в эту игру. И прямо сейчас давайте я вам подарю целую минуту времени на все про все. Сделайте это красиво, мужчины. На старт, внимание, поехали.
1: Так, Андрей, первое слово. Такая сладость внутри белая, обычно в шоколаде. Вкуснячая, из белков делается, по-моему. Вот он в шоколаде.
2: Сейчас пропало. А вот... Сейчас слышно, давайте.
1: Сейчас еще. слышно меня? Прием, вот, как слышно.
2: Сейчас слышно, да.
1: Сладость белая в шоколаде.
2: Мороженое.
1: Нет, вот прям из белков делается. Воздушное такое.
2: Так,
1: да, есть! Отлично. В цирке выступает, у него кегли, всякие шарики в руках, он подкидывает их и ловит. Прям лавкач такой.
2: Жонглёр, эквилибрист.
1: Да, да, жонглёр. И последнее слово. Вот мы состоим из них и атомов. Из атомов и...
2: Из частиц.
1: Вот, вот как вот эти мелкие такие называются?
2: Частицы атомов.
1: Да, формулы химические вот из них состоят, как будто бы, я как вот ученый молекулы. Вам объясняю. Да!
0: О, супер! Ребята, Андрюха, молодцы! Молодец, прям сложилось.
1: Молодец.
0: Я начала гуглить, из чего делается зефир.
1: Так.
0: Так, яблочное пюре. Mm-hmm. Фруктовое пюре, чаще всего яблочное, Дмитрий.
1: А подожди, я его путаю, вот зефир
0: есть,
1: все время
0: это
1: путаю.
0: Это безе.
1: И безе. Вот,
0: да.
1: Вот я их все время путаю.
0: Но для вас есть хорошие новости. Так. Все равно туда добавляют взбитый яичный белок. Но он не целиком чаще
1: вот,
0: всего.
1: Вот, я с этим вот перепутал.
0: Да.
1: С чем я перепутал.
0: Сухой штукой. Да, да. Да, понятно. Ну вот, все, заодно, видите, узнали рецепт зефира. Давайте поаплодируем.
1: Андрей, молодец, супер справился. С заданием получаешь нашу фирменную кружку.
0: И еще, конечно, 10 секунд спасибо. На все приветики.
2: Спасибо. Хочу передать большой привет своей жене. Она там ждет меня дома. Катюша, тебя очень люблю. Дети там тоже. Руслан и Алиса ждут. Буду дома через 3 часа. Ждите.
3: Есть контакт. Есть контакт. Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на Tenet.

0: Tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. На плюс.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: on DFM.
1: Принимайте факты, друзья. Что-нибудь интересное узнаем. Может быть, выходные пригодится. Зоопарк в Токио, оказывается, каждый год закрывается на 2 месяца, чтобы звери могли отдохнуть от посетителей. Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет. Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет. Криштиану Роналду – это не имя и фамилия футболиста, а его первое и второе имя. Самовар в разных областях России называли по-разному. Самовар, самоварец, самодур, самогар, самогрей и самокипец. В Китае есть профессия обнимателя панд, где за нее платят 2600 в месяц долларов. Я бы с удовольствием устроилась на эту работу и обнимала бы панд. Да. Ну, панды тоже неплохо кормят, хорошо. Вот. Один из способов проверить подлинность бриллианта – подышать на него. Ну-ка. О. Так, нет, ну он такой. На поделке появится конденсат, а на бриллианте нет. Видишь, ничего нету. Видал? Вот так вот. Плоды кешью называются яблоками, а то, что мы употребляем в пищу, это семена яблок кешью. Ты видел, как растет кешью?
2: Нет, ни разу.
1: Такая фигня, типа, как действительно яблоко. И торчит, как, ну, как писька, как сказать?
2: Палочка.
1: Ну, нет, вот похоже именно на то, что я сказала. Вот, надеюсь, все поняли. Очень похоже. Я как-то даже выложила фотографию, так люди писали: «Ой, показалось». Так, оригинальный кетчуп изначально готовили из грибов, между прочим, а не из томатов. Бананы помогают от головной боли. Кстати, бананы вообще очень полезная история, потому что там же магний, насколько я помню. И нервную систему успокаивает, серотонин поднимает,
2: да, бодрячок,
1: дофамин. Там. Радость дает такую природную. Поэтому, друзья, обязательно лопайте бананчики. Так, все, дальше мы бомбим финалочку. Тоже подарим кому-нибудь радость в виде нашей кружки. А может быть, это вы.

0: Играем финалочку, друзья. Выясняем, кто нас сегодня заберет нашу супер крутую фирменную кружку DFM. И последние сообщения. Let's go.
1: Тема такая была. Какая вещь в вашем доме самая бесполезная?
0: Так, пожалуйста, значит, самое бесполезное, чем не пользуются уже очень давно, это веник и совок. Сейчас они исполняют миссию охраны мусорного ведра под раковиной. Вот, это Анечка хороших пишет. У меня мультиварка, совсем ей не пользуюсь. Все, что покупаю, купила когда-либо, использую все. И степпер, робот-пылесос, покупаю все самое дорогое, поэтому не использовать невозможно, не ломается, заявленные характеристики устраивают, жизнь заметно улучшает, но это не отвечает на наш вопрос. Не отвечает. Кстати, виброплатформа. Я купила,
1: Ну что, недолго игралась.
0: Надо встать снова. Надо начать. Главное начать. Надо начать. Нет, самое главное, это вытащить ее из-под кровати. Вот. Когда я вытащу из-под кровати, тогда начну и пользоваться. Вот, надо поставить ее на видное место. А вообще, кстати, очень полезная история. Очень хорошая. Мне она очень понравилась.
1: Как и велотренажер, возможно.
0: Нет, она действительно рабочая. Она прямо все так трясет хорошо. Кстати, очень прикольно. Я конкурсы на ней провожу. У меня когда гости приходят, я ставлю их на эту виброплатформу, включаю самый жесткий совершенно режим. И дальше они вот в этом состоянии отвечают на вопросы. Как Патти Элиас.
1: Предлагаю принести ее сюда, в студию. В другой гости будут мы
0: да,
1: тоже.
0: Да, а давай реально. Давай. Это, кстати, очень прикольный конкурс. Давай. Сразу голос меняется, и человек, он же начинает теряться. Очень интересно. Видите, тамада веселый, конкурс интересный. Друзья, заказываем на свое мероприятие. Юля, погода. Я приеду без виброплатформы, если что, потому что она ее тяжело нести. Так, кто у нас сегодня забирает?
1: Предлагаю дать сегодня наш подарок этой фирменной кружкой Евгении. Она оставила свой комментарий в ВК, в нашей группе ВКонтакте. Самым бесполезным в доме является ваза для цветов, написал Евгений. Причем это ей подсказал муж, который обещает исправиться и все-таки наполнить эту вазу цветами.
0: Аплодисменты.
1: Евгения, поздравляем. Теперь вот у нас кружка, она что же, как маленькая ваза почти что.
0: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж. Главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем. Так, ну что, друзья, отдаем нашу кружку и, конечно, желаем вам самых легких, веселых, ярких, летних выходных. Не забывайте, что будет день летнего солнцестояния. Это 21 июня в 11:20 утра. Будет летнее солнцестояние. Это самый волшебный день, когда можно загадать желание, не упустить эту возможность. И пусть ваше желание непременно сбудется. Всем пока!
2: Погода.
0: О погоде, друзья, прямо сейчас, сегодня в Москве облачно, осадки в виде дождя, температура воздуха вечером 18-15, ночью 14-15, завтра обещают до 20 градусов со знаком плюс, ветер переменных направлений 3-4 метра в секунду, влажность 87%, давление 750 миллиметров ртутного столба, сейчас в Москве 20 градусов со знаком плюс.
2: Реклама. Спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж. Обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте s7.ru. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область, город Обь. Угар 102-54-05-62-44-30.
3: С гордостью представляем вам новый клубный дом «Река» на Мосфильмовской. Городские виллы для неспешного наслаждения жизнью. Минимум этажей и квартир. Максимум природы и чистого воздуха. Несмотря на близость к центру, ваше окружение составят только река, парк и узкий круг респектабельных соседей. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Старт продаж. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
5: Лента и «Окей». Одна гиперкоманда. С 18 июня по 1 июля. Карбонат свиной охлажденный. 289 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгод. В каждой покупке.
6: Буэнос диос, сеньоры и сеньориты. Санта Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью. Аутентичная кухня. Напитки с мексиканским характером и крутые акции. Ждут тебя на Мясницкой 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших на прошлой неделе открыли Медуза и Генри Кэмэмиль. Трек под названием Don't Wanna Go Home.
0: Второе место.
2: Второе место у нас не меняется уже несколько недель подряд. Galaxy, Kungs и Teoflos London.
0: Первое место.
2: А вот лидерами на прошлой неделе стали Alok, Ziba и Portugal The Man. Dive into the Ocean.

0: что вылетит завтра в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
6: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф».
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
11: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
0: Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
0: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру. Мы в сети. vk.com/dfm. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.